0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
1: Московское время 4 часа утра. В эфире радиоканал «Серебряный дождь». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-80-742 от 7 апреля 2021 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Предназначено для слушателей старше 12 лет.

0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1/10 FM.
1: В Москве 5 утра. В эфире радиоканал «Серебряный дождь». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-80742 от 7 апреля 2021 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Предназначено для слушателей старше 12 лет.

0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
1: Московское время 6 утра.
2: Прямо сейчас специальный проект «Серебряного дождя. Музыка для бега».

0: Вы слушаете «Серебряный дождь».
1: Прямо сейчас специальный проект «Серебряного дождя» «Музыка для бега».
2: Партнер проекта ООО «Уралхим Ран Фактори».
3: Ваш проводник в мире бега. Присоединяйтесь к тренировкам, исследуйте новые маршруты и получайте удовольствие от движения.
4: Подробности на сайте runfactory.ru.
5: ООО «Ран Фактори», Москва, ОГРН, 112-770-273-8616.

0: Партнер проекта ООО «Уралхим Ран Фэктори».
1: Ваш проводник в мире бега. Присоединяйтесь к тренировкам, исследуйте новые маршруты и получайте удовольствие от движения.
0: Подробности на сайте runfactory.ru.
2: ООО «Ран Фэктори», Москва, ОГРН, 112-770-0703-861-6.

0: Финиш. Это была музыка для бега на серебряном дожде. До завтра в это же время. Серебряный дождь за здоровый образ жизни.
1: Серебряный дождь.

0: Москве 7 часов утра. Служба информации «Серебряного дождя» начинает работу. В студии Александр Соколов. Здравствуйте. В Крыму при ударе беспилотника погибли 5 человек. ЧП случилось в городе Джанкой, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов. Подробности он не привел. Он уточнил, что дроны атаковали Крым накануне вечером. Канал Мэш пишет, что беспилотник попал в жилую девятиэтажку, после чего вспыхнул пожар. БПЛА атаковали полуостров незадолго до перемирия, объявленного Украиной. Режим тишины вступил в силу в полночь, пока неизвестно, каким образом обе стороны будут действовать в последующие дни. Россия не давала официального ответа на эту инициативу Киева. Москва приняла решение объявить перемирие в честь Дня Победы 8 и 9 мая. США объявили о начале новой спецоперации в Иране. Вашингтон завершил кампанию «Эпическая ярость», которую Америка и Израиль проводят с начала марта. Теперь США переходят к операции под названием «Проект Свобода». Ее цель – обеспечить безопасность проход коммерческих судов через Ормузский пролив, сообщил госсекретарь Марко Рубио. Он подчеркнул, что акватория не принадлежит Ирану, и Тегеран не имеет права перекрывать его или взимать плату за проход судов. Позже, сегодня в соцсети True Social, Дональд Трамп написал, что приостановил Ормузскую операцию. Он отметил, что решение принято по просьбе Пакистана и других стран, чтобы оценить возможность заключения соглашения с Ираном. Российский танкер дрейфует у берегов Кубы. По данным агентства Bloomberg, судно Universal застряло с середины апреля примерно в 1000 милях от острова. Оно везет 270 тысяч баррелей дизельного топлива. Источники агентства считают, что российский танкер находится под санкциями и боится заходить в порты Кубы, опасаясь ареста военными кораблями США. В конце марта Минтранс России сообщил, что на Кубу прибыл танкер Анатолий Колодкин с сырой российской нефтью. В Кремле говорили, что поставка была согласована с Вашингтоном. Рособорнадзор назвал список вещей, которые можно взять на ЕГЭ. В зависимости от экзамена школьники могут принести непрограммируемый калькулятор, линейку, орфографический словарь, географические карты и статистические таблицы, а также таблицу Менделеева и данные с химическими элементами. Ведомстве отметили, что на ЕГЭ запрещено разговаривать, пользоваться телефоном, приносить шпаргалки и справочники, пишет ТАСС. В свою очередь в Минпросвещение предупредили о недопустимости слова «айтишник» на ЕГЭ. Ведомство рекомендует его заменить на IT-специалист. В январе власти запретили школьникам использовать сочинения на ЕГЭ слова «ок» или «окей». К бизнес-новостям. Руководство «Русала» решило не платить дивиденды за первый квартал. Об этом договорился совет директоров. Окончательное решение примут акционеры на собрании 1 июня, пишет газета «Коммерсант». Обычно «Русал» направляет на дивиденды 15% от части прибыли, если у компании нет проблем с долгами и достаточно свободных денег. В последний раз российский производитель алюминия делился прибылью с акционерами в 2022 году. Тогда по итогам первого полугодия владельцы бумаг получили более 300 миллионов долларов. Официальный курс валют Центробанка на сегодня. Доллар стоит 75 рублей 34 копейки. Евро 88 рублей 35 копеек. Курс китайского юаня 11 рублей 2 копейки. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Загруженность дорог в Москве 1 балл. В Москве сейчас плюс 13, облачно. Осадков сегодня не ожидается. Днем воздух в столице прогреется до плюс 24. Будущей ночью будет сухая погода до плюс 13. Завтра слабые дожди. Температура поднимется до 26 градусов.

Это Джей Кей под серебряным дождем. Доброго утра. 6 мая. Среда. Да, все. Так, как в воду входишь, так сначала ножкой. Что сегодня? 6 мая, среда. Что еще дают? А здесь Петр Левинский. Программа «Завтрак до обеда». В эти майские праздники. В гостях у будних дней. Ненадолго. Ведущие в отпуске. Это нам всем порой необходимо. Поэтому до 8 мы проводим время вместе. Потом небольшой перерыв и вернемся к графику выходных дней. С 9 до 14 по Москве. Чуть больше авторской музыки в эти дни и плейлист «Серебряного дождя», конечно. 7-903-797-6333 наши мессенджеры и смс-портал. А на время программы есть еще канал PTFM и PTFM-чат. Легко найти через любой поисковик. А успеем послушать Maroon 5? Я думаю, успеем.

0: Привет, это Игорь Наумов. Знаете ли вы, как и на чем мы летали, пока это еще не стало мейнстримом? Где можно найти следы внутри московских аэропортов сейчас? Или где еще в СССР состоялось первое выступление группы «Металлика» и первое и последнее выступление AC/DC в стране? Ответы в моих новых выпусках «Прогулок на серебряном дожде».
1: Прогулки с Игорем Наумовым. Все майские под серебряным дождем. Смотрите расписание на сайте silver.ru.
2: Остаемся под серебряным дождем.
3: Найди нас в Макс.

Это Кьюб в плейлисте любимой радиостанции. Посмотрим, кто еще и как проснулся вместо меня. Ижевск слушает, правда, еще с онлайна. Вот онлайн, FM сейчас, это вообще не важно. Поймали их? Хорошо. Привет, города вещания, слушающие в приложении и на сайте silver.ru. Привет, Татьяна, взаимно. Доброе утро нам всем из солнечной Перми. Что было в других мессенджерах? Петр, доброе утро. Работаю в такси в Нижнем Новгороде. Вчера клиентка восхитилась Агузаровой. Данила, мы все периодически это делаем. Ну, у меня в эфирах точно. Петр, думаю, вам давно не говорили, что так необычно слушать вас так рано утром в будни. Серьезно? Как думаете, как часто я работаю по будням с 7 утра? Абсолютно верно, никогда. Им непривычно. Можно начать с Beat It, Please. Так, Please, причем на русском написано. Ну, во-первых, уточнить, что Майкл Джексон, ну, вы учитываете, человек в 5 утра встал, это я уже про себя. А во-вторых, а ведь есть еще варианты. Елена Видная пишет, с 5 по 9 мобильный приказал долго ждать. А, ну сейчас работает, правильно? Ну, у нас вчера у всех что-то там приказало. Сейчас работает, все хорошо, не отвлекаемся. Петр, а мы на тренировке с 6. Опять солнце, но спать хочется больше. Но вы на тренировке. Господи, они еще и на тренировке. Извините, я хотел сказать, какие молодцы. Caesar Sisters. Я завтра в халате приеду на работу. На что спорим?

вот есть треки, некоторые треки всегда хорошо, круглосуточно. Надеюсь, у нас такие будут периодически еще появляться в течение эфира. Программа «Завтрак до обеда», Петр Левинский, в эти будни. Сегодня 6 мая, среда. Пройдемся по праздникам. Итак, Международный день против диеты. Ну, дословно там International No Diet Day. По идее, если дословно переводить, то просто Международный день без диеты. Ну, перевели против. Хорошо. Смысл праздника, я так понимаю, в том, чтобы сегодня немного отдохнуть от диеты, правильно? И это прекрасно. Потому что многие любят что-то резко менять жить. Я бросил курить резко. Я резко перестал есть мясо. Или я резко вот начал есть что-то конкретное, сбивая себе таким образом обмен веществ. Международный день без диеты, мне кажется, как раз говорит о том, что можно сегодня немного разнообразить рацион. Например, если я правильно понял. Меня всегда поправят слушатели, прям присутствующие не сомневаются, я знаю. Славянский праздник – день дождь бога. Если у кого-то есть подробности, делитесь. День герба и флага Москвы. День встречи с белым рыцарем. Это что-то из Кэрола. Всемирный день аккордеона. День без домашних заданий. Говорят, это движение развивается. День добровольного пожарного в Ульяновской области. Ну такое, а что праздновать-то из этого? А, ну день памяти святого великомученика Георгия Победоносца. Поздравляю празднующих. Кажется, это тот день, когда у нас ввиду недостачи праздников приходят на помощь запасные. День жареного карася мы можем праздновать круглогодично. У нас еще был день... У меня где-то записано. Включать день незапланированной семьи. А, вот, позавчера был день невысоких людей. Очень странно, что существует такая штука, которая вот прям выделяет этот момент. Но герои праздника мне писали, что не-не, нормально, пусть будет. А в противовес ему, я еще вчера, конечно, хотел вести праздник «День переростков», чтобы, ну, компенсировать. Поэтому можем сегодня немного почествовать людей с ростом от 190-195, например. Привет, Филипп. Ну, Виктора я и так периодически упоминаю в эфире. Периодически одновременно с Филиппом. У меня вот такой для вас есть утренний Майкл Джексон с кассеты. Шли, да-да, конечно, да, на 7903-797-6333.

0: класс, давно не появлялась эта песня. Петр, доброе утро. Гомель слушает по пути на работу. Погода плюс 15, днем будет 28. Денис, Беларусь. Я думаю, многие с удивлением для себя отметили, какая жаркая ночь была в Москве. Я сначала пытался заснуть под одним одеялом, потом пытался заснуть под покрывалом, потом я просто пытался заснуть. Говорят, станет попрохладнее в ближайшие дни. Впрочем, подробности у коллег в выпусках новостей.
1: Бизнес-новости.
2: В студии Александр Соколов. Здравствуйте. В России сократилось производство лифтов. По данным газеты «Коммерсант», заводы загружены примерно на две трети, и ситуация ухудшается. Причины – нехватка денег на замену старых лифтов, дорогие кредиты, недоступная ипотека и сокращение строительства нового жилья. По данным Росстата, в прошлом году произвели 25 тысяч лифтов. Это на 6,5% меньше, чем годом ранее. Производители также говорят о росте конкуренции со стороны Китая. В прошлом году установили более 40 тысяч лифтов, из них 15% были китайскими. В первом квартале этого года их доля выросла до 23%. В России накопились рекордные запасы сыра. К началу апреля на складах было более 70 тысяч тонн сырной продукции. Это на 50% выше среднего уровня за последние 5 лет. При этом производство в первом квартале выросло всего на 3%, пишет российская газета со ссылкой на данные «Союз молока». Основная причина – рекордное производство сырого молока. Также на рынок сыра влияет снижение экспорта и конкуренция с продукцией из Белоруссии. Эксперты говорят, что вкусы россиян тоже меняются. Граждане все чаще приобретают более дорогие сыры, например, выдержанный и с плесенью. Капитализация Самсунга превысила 1 триллион долларов. Южнокорейская компания стала 13-й в мире, достигшей такого показателя. Рост стоимости производителя произошел после сообщения Bloomberg о том, что Apple начала переговоры с Samsung о возможном совместном производстве процессоров. Предполагается, что Apple хочет расширить круг поставщиков чипов. Также на подорожание акций повлияло заявление Samsung о крупных инвестициях в производство микросхем. На фондовом рынке в Сеуле сегодня бумаги компании выросли более чем на 11% и достигли рекордной цены – $180 за акцию. На этом пока все. Следующий выпуск новостей через полчаса.

Доброго утра. Получается проснуться? Семь девятьсот три, 7 9 7 6 3 33. Прекрасное утро в Москве. Еще не слишком жарко, хотя уже будет. И сегодня, и завтра, имеется в виду. Как хорошо ночью гуляется. Петр, горячий привет из Казани. Сегодня обещают плюс 30. Плюс 30 в Казани. Поддержите трудящихся. Queen, I want to break free. Виктория, отличный выбор. У меня рост 188. Я вижу, у нас присоединяются слушатели. После дня невысоких людей. Но день высоких людей как-то недостаточно оскорбительно. Смысл в том, чтобы компенсировать эти два праздника. У меня рост 188, несправедливо как-то, я тоже праздника хочу. Супер, у нас... 188 это достаточно высоко, поэтому вы тоже можете поучаствовать в обсуждении. Во-первых, как будем называть праздник. Дорогие высокорастущие, пожалуйста, очень интересно именно ваше мнение. Вам определяться, как будет называться этот праздник. У меня рабочее название был «День переростка». Есть что-то, возможно, более тактичное, но, знаете, с днем невысоких людей особо никто ничего не придумывал. Отпраздновали, как было написано в таблицах. Гомель, кстати, тоже здесь, да. Майкл вне носителей, дядя Слава. Я где-то видел, что Майкл хорош на любых носителях. Не надо прочествования переростков, мы и так на голову выше толпы. А пока мы определяемся с названием этого праздника, потому что с остальными как-то немножко сложнее. Мне понравился только Международный день без диеты, из неофициальных. Но выбор, конечно, за слушателем. Нет ли у Кась... Что? Нет ли на кассетах у Пети Бандерас, это смотря о чем речь. Если о том, что я думаю, то нет и быть не может. Хотя там что-то название песни было на английском. Солнечный Екатеринбург, плюс 18. Красноярск на связи. И только в Томске можно поймать прохладу. Томск плюс 8, моросящий дождь. А кто уже завидует Томску? Предполагаю, что даже в Казани эти люди. Сделаем ваше утро еще более мелодичным. Рене и Анджело.

Сейчас поищем музыкального, самого музыкального слушателя часа. Сегодня же день аккордеона, всемирный день аккордеона. И вот Алекс пишет, что-нибудь из аккордеонов, пожалуйста. Хороший вопрос. Как вы считаете, какое произведение могло бы передать всю прелесть аккордеонов этим утром? 7-903-797-6-3-33, если будут идеи. Петр Среда, как маленькая пятница. Сидней плюс 24. В Екатеринбурге 28, сейчас уже плюс 20, легкий ветерок, яркое солнце. Владимир, спасибо, что сообщили. Синоптики еще вчера, у кого жаркая погода, предупреждали, что ребята, жарко, но это не лето. Это точно не лето, хотя бы не надо купаться. Доброе утро. Пусть такая погода продолжается до бесконечности. А вот вещь, которой рады всегда.

чудесный бэк. Это программа «Завтрак до обеда» под серебряным дождем. Русские народные частушки под аккордеон. Можно с цензурой. Это... А смысл тогда? Сегодня Международный день аккордеона. И спасибо слушателям за варианты, которые они предлагают, какой бы трек мог представлять день аккордеона. Один из самых распространенных примеров, я его видел прям во многих сообщениях, Пиццола. Речь об Астере Пиццола. Он аргентинец, композитор, музыкант, и он прекрасно играет на аккордеоне, естественно, аргентинские танго. И буквально через пару минут, только под серебряным дождем, я вам продемонстрирую.

Возвращаясь к дню аккордеона, а у нас есть еще известные музыкальные проекты с аккордеонами, в том числе из ваших любимых. Давайте послушаем все-таки Астора Пьяццолла. Кто любит музыку и не в курсе, обязательно можно записать. И вот его версия исполнения «Либертанго».

Пиццола в 1974 году записал и издал вот эту вещь «Либертанго», а Грейс Джонс перепевала ее уже значительно позже. Да. Специально «Дню аккордеона». И для наших самых музыкальных слушателей. 7-903-797-6333 наши мессенджеры и смс-портал. Привет, Иванова, спасибо за компанию. Аккордеон — это Ингрид? Нет, это Пиццола. Привет из Певека. Это самый северный город России. Солнечно, но минус 4. Приятного вам дня. Привет, Кисловодск и пасмурный Севастополь.

0: Показательное сообщение. Антон пишет: привет из Аддис-Абебы, Эфиопия. Тепло днем, плюс 25. Давно мы так близко не подбирались к Эфиопии.
1: Серебряный дождь.
2: Синхронно.

0: В Москве 8 часов. С новостями Александр Соколов. Здравствуйте. Россия готова к переговорам по Украине. Москва не отказывается от диалога и открыта для контактов, которые принесут реальный результат, заявила РИА Новости спикер МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что переговоры приостановились, потому что США сейчас заняты ситуацией на Ближнем Востоке. В начале апреля в Кремле также говорили, что консультации по Украине поставлены на паузу, поскольку у Вашингтона много других дел. В этом году стороны провели 3 раунда переговоров. Последний прошел в середине февраля. Встречу в марте отменили из-за войны США с Ираном. Президент Сербии объяснил отказ вводить санкции против России. Александр Вуйчич считает, что ограничения против Москвы пошли бы против воли сербов, и поддержать рестрикции значит предать душу народа. Вуйчич отметил, что из-за такой позиции Сербия потеряла часть денег и возможностей, однако он готов к таким трудностям, передает Лента.ру. Ранее сообщалось, что Евросоюз может принять 21-й пакет санкций против России к 1 июля, когда кончится представительство Кипра в Совете ЕС. В Госдуме захотели платить бюджетникам отдельное пособие на детей. Партия КПРФ предлагает ежемесячно давать работникам бюджетной сферы по 25% от МРОТ на каждого ребенка до 14 лет. Эту меру хотят распространить и на муниципальных служащих, пишет ТАСС. Коммунисты считают, что в России нужно больше льготных программ, направленных на повышение рождаемости. Ранее в Госдуме заметили, что все больше российских отцов уходят в декрет вместо матерей. Депутаты предложили разработать для таких мужчин дополнительные льготы. К бизнес-новостям. Минсельхоз не будет напрямую регулировать цены на куриные яйца. Вместо этого ведомство обсуждает введение обязательной доли долгосрочных контрактов между поставщиками и магазинами. Министерство считает, что это поможет избежать резких скачков цен на яйца, пишет канал «Суверенная экономика». Ранее птицеводы предложили установить на яйца такое же ценообразование, как на водку. Предполагалось ввести минимальные и максимальные расценки, чтобы стабилизировать закупочные цены. Ритейлеры идею не поддерживают. Эксперты говорят, что из-за перепроизводства яиц в России отрасль может ждать коллапс. Об этом «Серебряному дождю» рассказал руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХИКС Анатолий Тихонов.
1: Сейчас идет перепроизводство куриных яиц. Предложение превышает спрос достаточно много. Для яиц, у которых срок хранения небольшой, это достаточно критично. И поэтому сейчас большинство птицефабрик работает на уровне себестоимости или даже ниже. С одной стороны, производителям нужно покрывать свои издержки растущие. С другой стороны, покупательский спрос и насыщение рынка дать себе знать. Производители, знаете, сейчас находятся в положении такого всадника непонятного. Они, с одной стороны, вроде пихают лошадь, чтобы цены пошли вверх. А с другой стороны, лошадь не идет вперед, потому что она брыкается. Рынок столько яиц проводить не может. Тут административный ресурс должен быть такой очень выдержанный, чтобы не навредить. Коррекция в коридоре, она представляется вроде бы разумной, но если это будет вот и на коридор, где производителю будет комфортно двигаться. Если коридор будет не очень комфортно двигаться, то производитель окажется вообще между молотом и наковальней.
0: Официальный курс валют Центробанка на сегодня. Доллар стоит 75 рублей 34 копейки. Евро 88 рублей 35 копеек. Курс китайского юаня 11 рублей 2 копейки. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Загруженность дорог 2 балла. Температура воздуха в Москве плюс 15. Продолжает расти. Облачно, осадков не ожидается сегодня. Днем воздух прогреется до плюс 24. Будущей ночью в Москве до 13 тепла, завтра плюс 26, слабые дожди. А вот с пятницы температура опустится до 15 градусов, усилятся осадки.

Брюс Хитей под серебряным дождем в начале нового часа. Сегодня 6 мая 2026. Среда, все хорошо, будни, не выходные. Просто на время отпуска ведущих ваших любимых будних дней. Здесь программа «Завтрак до обеда», Петр Левинский, до 8 мая только. А потом все, как вы любите. 7-903-7-9-7-6-3-33 это мессенджеры радиостанции и смс-портал. Кто недавно присоединился, во-первых, доброе утро. Мы совсем недавно выяснили, что сегодня Всемирный день аккордеона, вот уже вовсю празднуем. Сегодня, ну хорошо, пусть будет день высоких людей. Недостаточно дискриминирующе звучит. А сегодня из праздников еще день герба и флага Москвы. День встречи с белым рыцарем. Все-таки, я думаю, речь о Кэроле. Всемирный день хищных растений. Это в какой-то момент было модно заводить дома хищные растения. Какие впечатления остались у россиян от хищных растений, интересно? В Дании день кофе. Если что-то интересное пропустил, вы мне, конечно, укажете. Мы по теме аккордеона еще пройдемся, раз день аккордеона. У нас звучал Пиццола, но Пиццола — это медленный такой негромкий аккордеон, очень утонченный, я бы сказал, местами. Аккордеон вообще бывает разный. У нас есть наши российские музыканты, которые это продемонстрируют. Но аккордеон в джазе даже, например, представлен.

0: И так тоже бывает. Аккордеон джаз только под серебряным дождем.
1: Серебряный дождь и Константин Хабенский представляют специальный проект в главной роли «Война». Юрий Никулин, Леонид Гайдай, Иннокентий Смоктуновский, Любовь Орлова, Сергей Бондарчук и многие другие. Великие советские актеры, режиссеры, музыканты и писатели. Многие даже не догадываются, что под масками всеми любимых артистов скрываются тяжелые судьбы фронтовиков Великой Отечественной войны. 9 мая слушайте в течение дня специальный проект «В главной роли «Война»». Читает Константин Хабенский.
0: «Серебряный дождь» каждый год готовит специальные проекты, специально к 9 мая. Очередной «В главной роли «Война». Подробности на сайте silver.ru и в эфире. Ой, если честно, я вчера по городу домой шел и увидел, значит, плакат большой. Рекламировался проект «Лица Победы». А там Азаматик, Тимати, еще что-то. Такие вдохновленные на фото. Я думаю, так вот вы какие. Уитни Хьюстон появится прямо сейчас. 7-903-797-6333. Да, Уитни Хьюстон.

Уитни Хьюстон. Под серебряным дождем завтрак до обеда в гостях у будней Петр Левинский и мессенджеры 7903-797-6333. Ярославль немного пасмурно. Хорошая музыка для хороших людей. Привет, Петр. Красноярск, тепло, но пасмурно. Спасибо, что вспомнили. У меня муж 1.96 м в высоту. Я так понимаю, у нас есть повод. Да, у нас есть повод. Давайте разберемся. На днях нашелся праздник День невысоких людей. Мы теперь восстанавливаем историческую справедливость, компенсируем. Слушатели предложили назвать День каланчи. А в Нижнем Новгороде, в зоопарке, в день рождения жирафа Радуги пускают высоких бесплатных. Вот везуха-то. Отличная задумка. Вы дату бы еще уточнили, потому что могла бы делегация выехать. На волшебное слово «бесплатно». А во всем остальном, добавляют слушатели, для высоких одни проблемы, начиная с самолета и заканчивая кроватями со спинкой сзади в гостиницах. А кто-нибудь играл на аккордеоне бешеным растением для успокоения? Такой метод борьбы с борщевиком мы еще не пробовали, да? Я думал, на аккордеоне надо, наоборот, играть каким-нибудь скучным овощам, чтобы они немного раззадорились. Но есть варианты. Сейчас появится музыкант. У нас же авторская передачка. Сейчас появится музыкант, у которого был даже проект специальный, назывался «Аккордеон-рок». Но в данном случае он выступит в составе совершенно другой группы. Всемирный день аккордеона. Не все то плохо, что баян.

Ну, все, как вы хотели. А после этой песни я всегда предупреждаю о вреде чрезмерного употребления чего бы то ни было, потому что не совсем понятно, о чем речь. А заинтересовался, значит, в Нижегородском зоопарке, напомню, в день рождения местного жирафа можно посетить бесплатно. Попросил подробности, сообщают. Жирафа живет у нас в зоопарке с 2015 года. День рождения у нее 18 октября. Милости просим Набутова и Ко. А, Виктор, пожалуйста, освободи 18 октября. Есть очень важное есть дело, тебе понравится. А в России такое всегда нравится. А в деревне Фокино не так тепло, как вчера, но все же напарник Вовка метр с кепкой, ему привет. Рад снова слышать «Завтрак до обеда» взаимно. А вот еще один вариант. Дылда-день. Мы потихоньку генерируем новый праздник. Спасибо участвующим. Я бы выдавал высоким маленькие автомобили бесплатно и смотрел, как они там в три погибели садятся и пытаются поехать. Вы знаете, когда идут вручения спортсменам после Олимпиад, я, по-моему, пару раз именно такое наблюдал. А теперь снова классная песня.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Александр Соколов. Здравствуйте. В России обострился кризис на рынке стали. По оценке аналитиков Эйлер, рентабельность Северстали, ММК и НЛМК упала до минимума за 17 лет. Эксперты РБК снизили прогнозы по акциям металлургических компаний на 20% и ожидают, что в этом году их прибыль может сократиться на 40%. Положение оказалось хуже даже самых пессимистичных ожиданий. Основные причины – снижение спроса и цен на сталь в России, низкие мировые цены из-за избытка китайской продукции и крепкий рубль. Аналитики полагают, что рынок начнет понемногу восстанавливаться только в следующем году. В России подорожало жилье на вторичном рынке. В апреле цены выросли в 41 из 50 крупных городов, сообщает РБК «Недвижимость». При этом снижение цен зафиксировали в 9 городах. В марте таких было 5. Больше всего жилье подешевело в Уфе до 122,5 тысяч рублей за квадратный метр. Также цены снизились во Владивостоке и Тюмени. Эксперты объясняют это выравниванием рынка в городах с льготной ипотекой. Сильнее всего цены выросли в Ярославле и Чебоксарах на 3%. В числе лидеров по росту также Ижевск и Сочи. В целом аналитики отмечают, что в большинстве городов цены на вторичку стабилизируются и растут умеренно. Мегафон позволит владельцам айфонов бесплатно перенести файлы в российское облако. С 13 по 19 мая оператор обнулит своим абонентам трафик при копировании данных с iCloud в сервис облака Mail.ru. Для этого в российском приложении нужно включить функцию автозагрузка, пишет Коммерсант. С апреля российские операторы по требованию властей отключили возможность пополнять Apple ID со счета телефона. У многих возникли проблемы с оплатой облачного хранилища. Позже в Apple сообщили, что сохранят файлы россиян в своем облаке даже после окончания подписки. На этом пока все. Следующий выпуск новостей через полчаса.

Привет, интересно, какая статистика? Вы уже на работе или еще нет? Мы даже не определились окончательно с сегодняшним праздником. Рабочее название «Дылды-день», «День каланчи». Но видел уже желающих действительно отпраздновать. Вместе с прогнозом погоды теперь актуально давать прогноз на отключение интернета, считает слушатель. Вообще-то мы так и делаем. Вчера я даже онлайн освещал происходящее. А, собственно, что прогнозировать? На 9 с утра ничего не планируете в плане мобильного интернета, я предполагаю так. Так бы это могло звучать. Доброе утро из Пскова. Привет всему миру и любимому автомиру. Тут все с маленьких букв. Я надеюсь, я ничего не рекламирую, да, помимо своего желания. Человек и кошка, я вижу, многим хорошо пришлась утром, потому что, да, она к утру эта песня подходит. Пенза плюс 20, солнце. Восторженность вполне можно передавать цензурно. Но я рад, что мы все хорошо проводим время. 7-903-797-6333. Карлайс Уиспа вот рекомендуют на аккордеоне. Самара плюс 26. Город-курорт набирает обороты. Лейди сегодня еще не звучала возмутительно. Мне напоминают, что ноль и человек и кошка — это баян. В свою очередь хотел бы напомнить, что Федор — это еще аккордеон и плюс его проект «Аккордеон Рок», например. А давайте еще «Ленинград» бахнем в конце часа, там аккордеоны есть. Нет. Ой, я люблю это сообщение. Давайте вот это поставим. Даже не надейся.

Хорошая музыка, отличная погода. Что еще надо? Майские праздники. В этом я со слушателем, приславшим сообщение, согласен. Так, что у нас происходит? Программа «Завтрак до обеда». Мы неспешно и без лишних новостей, согласно традициям программы, проводим эти будние дни на время отпуска ваших любимых ведущих. Потом все вернется. Потом все обязательно вернется. Успокаиваю я себя, пока встаю в 5 утра. Дылда-день, мальчик, 47 лет, 192 сантиметра, присоединяется к нашему празднику. Для высоких можно назвать праздник роста. Это недостаточно унизительно. Мы компенсируем то, что пару дней назад был день невысоких людей. Боже, кто это придумал? И зачем? Но как невысокие люди, так и дылды с удовольствием встречают очередной праздник в неурочный для многих. Мы с нашей терапией еще продолжим. Песни под аккордеон вот напоминают «Под небом Парижа» Эдит Пиаф. Причем «Под небом Парижа» упоминали уже несколько раз в разных исполнениях. А мне больше нравится, когда она называется «Under the Paris Sky» и исполняет ее, по-моему, и Фред Астер, и кто-то еще из Крунеров. Но, по всей видимости, эта песня сегодня все-таки появится. Друзья, я напомню, в течение года мы очень-очень ждем мая. Особенно первую половину, да? Нельзя тратить ни минуты. Поэтому прямо сейчас Рузвельт, послушаем еще Моджи Лэйди и многое другое, только под серебряным дождем. Присоединяйтесь.

Еще одна особенность нашего свежепоявившегося дня дылды. Лия пишет: мальчику, которому 47 и ростом он 192, отправьте мой номер, он мне понравился.

0: Один из нюансов майских праздников — это, конечно, момент, типа, угадай, когда ты не работаешь. Потому что в каждом году это какие-то совершенно разные дни. Кто в этом году в очередной раз запутался, напоминаю. Первое, второе, третье были выходными. Девятое, десятое, одиннадцатое тоже выходные. 8 мая, пятница, рабочий день, сокращенный на 1 час. Я тут вижу в новостных лентах такую информацию. Так что впереди еще много праздников. Появился вопрос, какой у нас ценз для входа в праздник День Дылды? Потому что пишут, а 186 сантиметров не подходит, ну, пожалуйста, пожалуйста. Мини-дылда. А, ну да, можно день мини-дылды праздновать. Это от 180 до 190, пусть так будет, да? Программа «Завтрак до обеда». Узнай о себе много нового. Доброе утро. Быть высоким не всегда весело. Да понятно. Еще в школе началось. Сними штору. Поменяй лампочку. Достань воробушка. Алексей, Волгоград, 194 сантиметра. Алексей, ну зато все выше 190, немного дяди Степа в какой-то момент могут прийти на помощь, чему не всегда рады. Я правильно понял? Вот Петр, у мужа рост 195, в быту удобно лампочку вкрутить, пыль со шкафа протереть. Инструкция по пользованию. А вот в поезде перемещаться пытка для него, это понятно, Елена, это да. А можно сделать уже... Ой, да ладно. Я хотел сейчас сказать, что а можно сделать плацкарт, который будет вдоль вагона. Потом вспомнил, что у нас у ФПК такая история, что у них с обычным-то плацкартом не очень получается. Да. Ну ладно, мы подождем. 7-903-797-6333. Как странно слышать Петра в рабочий день. А мне каково? А вы у меня спросите. А значит ли, что в этот день дылды Виктору дали выходной, так как он на конкурс дылд уехал? Да, он уехал на конкурс дылд в жюри. А мы продолжим вашу любимую передачку после перерыва.
1: Среда. Реклама. Международная лига «Урал ФС» приглашает на грандиозный бойцовский турнир. 12 боев по правилам ММА. Самые сильные и техничные спортсмены. Накал эмоций и интрига до самого конца. 15 мая. Международный центр бокса. Новолужнецкий проезд 13. При поддержке компании «Озон». Билеты на yandex.afisha.ru. 12+. ООО «Яндекс. Москва. ОГР. 102-770-022-9193».
2: Создание рекламных роликов и объявлений для торговых центров. А также запись аудиоряда для ваших видеороликов от Silver Studio и радиостанции «Серебряный дождь». Мы делаем со звуком все. Примеры работ на сайте Silver.ru.
1: 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному. Уралхим Run Factory приглашает на забег «Салют Победы». Как дань уважения героям Великой Отечественной войны. Одинцовский парк. Одна из лучших локаций Подмосковья.

А шутки про исполнение мужским хором «My Heart Will Go On» я вам сейчас скажу, где-то около 30 лет. Угадайте, сколько раз ее вспомнили сегодня к дню аккордеона? Это, кстати, не сарказм с моей стороны. Я к тому, что произведение стало классикой ничуть не меньше, чем оригиналы «Селин Дион». Я видел сообщение, не могу сейчас его найти, а у меня дочка 180, 18 лет, и она продолжает расти. Это с кадрами из «Франкенштейна». Она растет, растет. Вот этот легкий панический сюрприз для родителей, да, когда ты в 18 уже за 180. Это такая смесь гордости и паники. Я предполагаю, это такие примерные чувства у родителей порождают. Сегодня день дылды. Я продолжаю внимательно следить за своей дикцией. Мы учредили, потому что пару дней назад был день невысоких людей, а мы за гармонию в нашей передачке, поэтому сегодня день дылды. Доброе утро, Миша, 193 сантиметра, и Костя, 202, передают привет Коле, 205 сантиметров, и Тохе, 211, пока рекорд программы сегодня, которые опаздывают на тренировку. И да, мы на баскет. Всем привет из Алушты. Друзья, мы нашли гнездо. Это, конечно же, очередная баскетбольная команда. С праздником вас! Я могу говорить громче чуть-чуть на всякий случай. И черт с вами, немного подпрыгивать. Простите, последний исключительно в адрес ребят-баскетболистов. Вот это сильно. С ростом 192 прожил год в Японии. Это уже достижение. Это, я считаю, за это надо какой-нибудь рекорд. Вам надо дать какой-нибудь приз от нашей передачки, какую-нибудь грамоту. Прожил в Японии год с ростом 192. Это исчерпывающе. Особенно добавляет слушать.

Расстояние между сиденьями в городском автобусе и размер котлет в фастфуде. Спасибо за эфир, спасибо. А еще в Японии есть мясные семечки, они их называют котлеты, да? Мясные семечки. О, кто меня сюда пустил?

Константин задается вопросом, как в бытовом плане живут пары с большой разницей в росте. Хороший вопрос. У нас с женой разница в росте небольшая, 12 сантиметров, так мы чуть не убили друг друга в вопросе высоты кухонной столешницы и уровня установки ванной раковины. Это про раковину в очередной раз вспоминаю РЖД, то, что я в вагонах могу мыться только поперек раковины, потому что если ты стоишь лицом к зеркалу, у тебя вода на ноги льется.

0: В Москве 9 часов утра. С новостями Александр Соколов. Здравствуйте. На Северные Курилы обрушился мощный ураган. Порывы ветра могли превышать 40 метров в секунду, длились около 7 минут, сообщили в Сахалинском гидрометцентре. Циклон пришел со стороны Охотского моря, он принес сильный ветер, дождь и мокрый снег. Жители рассказали, что дома вибрировали, как при землетрясении. Как пишет ТАСС, из-за непогоды в Северо-Курильске пропадал свет, повалены дорожные знаки, а на некоторых зданиях сорвало крышу. Сейчас циклон уходит в сторону Камчатки, городские службы уже начали восстановительные работы. США временно не будут защищать корабли в Ормузском проливе. Об этом заявил президент Дональд Трамп в соцсети True Social. По его словам, пауза нужна, чтобы проверить, получится ли окончательно договориться с Ираном и подписать мирное соглашение. Трамп отметил, что о паузе попросили Пакистан и другие страны. По его мнению, США уже добились военных успехов и значительного прогресса в переговорах. Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил, что Вашингтон завершил спецоперацию «Пическая ярость» и теперь проводит кампанию «Проект Свобода», чтобы обеспечить безопасность проход коммерческих судов через Ормузский пролив. Правительство усиливает контроль за подростками в интернете. Кабмин утвердил план по профилактике негативных явлений, который позволяет отслеживать онлайн-активность несовершеннолетних, чтобы выявлять у тех, кто может готовить противоправные действия, пишут ведомости. В плане 41 мера, среди них создание или расширение кибердружины и ограничение распространения в СМИ и соцсетях материалов о нападениях на школы и сценах насилия. В кибердружины и медиапатрули планируют привлекать студентов. В Росмолодежи заявили, что отряды мониторинга войдут добровольцы из учебных заведений. Такие добровольческие объединения существуют с 2023 года и работают под контролем региональных властей. К бизнес-новостям. Казахстан хочет отказаться от покупки электроэнергии у России. В Минэнерго республики заявили, что новые энергетические объекты будут введены в стране до января. Уже в следующем году страна может полностью обеспечить себя электричеством, пишет ТАСС. Сейчас Казахстан закупает энергию России из-за нехватки собственных мощностей. Власти республики рассчитывают полностью закрыть потребности страны за счет запуска новых электростанций. В работе находится 81 проект. Эксперты считают, что со временем Россия рискует превратиться из экспортера электроэнергии в импортера. Об этом «Серебряному дождю» рассказал главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич.
1: Мы не умеем строить электростанции, это неизбежно происходящее. До 2024 года крупнейший покупатель электроэнергии – Китай. В этом году – ноль. 2024-2025 – крупнейший покупатель Казахстан. Казахстан строит электростанции, мы нет. Но будет еще один ноль. Людям нужна электроэнергия, они строят электростанции. Мы нет. Что они должны делать? Когда у нас настанет полный энергодефицит, сможем получать электроэнергию из Казахстана. Там умеют строить. Я напомню, что в 2024 году в присутствии двух президентов был подписан межправительственный договор о том, что Россия построит в Казахстане 3 угольных электростанции. Оператором была назначена государственная компания «Интеррао», она не смогла выполнить свои обязательства. Казахстан нашел новых партнеров. Деньги придут из Сингапура, технологии, вероятнее всего, будут китайские. Объединенная энергосистема Казахстана граничит с нашей объединенной энергосистемой Урала и Сибири. В Сибири нарастает дефицит. Казахстан, естественно, перестраховывается. А что ж ему делать?
0: Официальный курс валют Центробанка на сегодня. Доллар стоит 75 рублей 34 копейки. Евро 88.35. Курс китайского юаня 11 рублей 2 копейки. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Загруженность дорог – это минуте 3 балла. Температура воздуха плюс 17. Облачно, осадков не ожидается. Воздух прогреется до 24 градусов. Ночью будет сухая погода до плюс 13, завтра слабые дожди, температура поднимется до 26 градусов. И в пятницу в столицу придет похолодание до 15 градусов, усилятся осадки.

0: Room 5, Make Love под серебряным дождем в плейлисте любимой радиостанции в начале нового часа. Здесь Петр Левинский, но только до 8 мая. Успокаиваю я себя, только до 8 мая этот график, потом ваши любимые ведущие будник не вернутся. Вы знаете, все более нежным становится праздник День Дылды, который мы самостоятельно учредили сегодня. Чтобы компенсировать день невысоких людей, конец цитаты, который официально совершенно праздновался пару дней назад. И вы знаете, праздник заиграл новыми красками. Встал вопрос, благодаря слушателям, а что делать, если большая разница между супругами? Как вам живется? Это интересовался наш слушатель. И вот еще серия ответов. Отлично живем, разница 30 сантиметров. Вот только спим под разными одеялами, так как война идет за одеялко. Вот в Черногории мой муж прямо радовался тому, что там много высоких людей, и он голову не наклоняет, чтобы общаться. Поймал себя на том, что это очень необычно было для него. Интересно, что он испытает в Норвегии или, например, Новой Зеландии. В Новой Зеландии может даже какой-нибудь комплекс появиться неожиданно. Омск плюс 14, пасмурно. Стас сообщает, на Доршин должен подойти. Подойти к празднику или сюда? Сюда нет. Мы ведущие отдыхают. Ведущие отдыхают. Я стараюсь. Это майские праздники. Нет, по-прежнему никто ко мне не идет. Привет, набережные Челны, плюс 27. Вот, пожалуйста, очередной волжский курорт сегодня наметился. Набережные Челны, плюс 27. В Казани солнечно. Очень приятно то, что в парках волонтеры убирают мусор. Я предлагаю все предстоящие песни посвятить волонтерам, которые убирают мусор, неважно где и неважно в каком городе. Еще о разнице в возрасте. Нормально живем с разницей в 37 сантиметров, уже 16 лет. У мужа 195, у меня 158. Не танцуем, только медленные танцы в общественных местах, Елена. 195 и 158. Значит, друзья, кто боялся признаться в любви или попробовать стать ближе с кем-то с большой разницей в росте, неважно, он ниже, выше вас, обратите внимание, вот Елена пишет, абсолютно довольна, суть по формулировкам и так далее. Муж 195, она 158. А есть у нас кто-нибудь, кто наоборот? Все к нам. Сейчас день дылды постепенно перейдет в день ростовой толерантности, я не знаю, ваш вариант. А вы никуда не переключаетесь, пару роликов.
1: Реклама.
2: Кстати,
3: оплачивать проезд в общественном транспорте по Bluetooth невозможно. Это правда или миф? Это миф. Такая оплата уже работает и постепенно появляется в новых городах. Все устроено довольно просто. В автобусах, троллейбусах и трамваях установлены специальные метки. Когда пассажир заходит в салон с включенным Bluetooth, приложение Яндекс.Го определяет это. Достаточно открыть раздел «Транспорт», выбрать нужный маршрут и подтвердить оплату. Деньги спишутся с карты, которая уже привязана к сервисам Яндекса, а билет сразу сохранится в приложении. Никаких бумажных талонов и лишних действий. Это особенно удобно, когда нужно быстро совершить пересадку или выбрать другой маршрут. Например, если на дороге пробка, время в поездке вырастает, и, как следствие, цена на такси тоже растет, можно заранее посмотреть альтернативу на автобусе, трамвае или метро в том же приложении.
0: Друзья, нашлась песня специально к нашему Дню Дылды. Это Lighthouse Family и трек High. Слово «хай» имеет разные переводы. У Lighthouse Family немного в другом смысле. У Дорс тоже было про высоких пара песен. Ну и в целом в психоделик-роке любят про высоких петь.

Hot Deal, да. Fighters Family с одноименным треком High. Под серебряным дождем в этот прекрасный, незабываемый день Дилды. 6 мая 2026-го. А еще сегодня день аккордеона, но это уже на второй план отошло. Я рад, что мы быстро приходим к общему мнению. Предположил, что когда у тебя ребенку 18, а рост 180, и он продолжает расти, для родителей это такая гремучая смесь гордости и паники. Илья соглашается, все так, младшему 17 и 195, и он растет. Привет из Астрахани. Рост 178, на школьной дискотеке была самой высокой девочкой. Одноклассницы всегда просили в толпе найти нужного мальчика посмотреть сверху. Юля, а потом как сложилось? Срочно выезжает в Алуш-Тулия. Там нашелся слушатель, которому 47, и он ростом 192. Лия, а как же душа, богатый внутренний мир? Вы об этом ничего не знаете. Сейчас придет от Лии сообщение. Не, 192, нормально, нормально. В Подмосковье есть деревня Дыдилдина. Так, у меня сын в 4 классе, 165 сантиметров, Властимир. Папа Славка, 2 метра, сербы. А, я сербы. Тогда привет, а то я думал, что это очередные наши изыски, потому что, вы знаете, по имени ребенка Платон или Нестор четко можно определить год рождения. Ну, там плюс-минус, да, ну, хотя бы период. Период, когда родители так вот делали. А какой рост у ведущего? Называть высоких дылдами, как третьеклассник? Сразу видно человека, который в детстве за шкафом сидел, других ростом не замечал. Слушайте, ну нет, оскорбления должны быть каким-то более изящнее. Все-таки мы же не первый год в эфире. Вот, нет, это не мои комплексы. У меня совершенно другие. Ну, например, я в детстве, например, был полный. Где-то лет до 13. Потом гормоны сделали свое дело. Вот. Ну нет, я полагаю, просто немного выпал из зоны ответственности бабушек с дедушками и их выпечки. Вот, у меня вот такой комплекс. Про высоких нет, все нормально, 1,80 м у меня. Нет, у меня все хорошо с высокими. Привет, высокие. Девчонки. Скандирует ЦСКА, ЦСКА. А какие у нас красивые спортсменки в волейболе или баскетболе, например? Точно, точно.

акцент под серебряным дождем. Здесь программа «Завтрак до обеда». Петр Левинский, значит, дорогие высокие. Ваш коллега обнаружил еще один подходящий праздник. Оказывается, 21 июня празднуется День благодарности высоким девушкам. Он отмечается ежегодно 21 июня, в основном не в Европе. Этот неофициальный праздник призван подчеркнуть красоту. Читаю я описание: уверенность и грацию высоких женщин, часто совпадая с самым длинным днем в году летним солнцестоянием. Это предельно логично. Слушайте, ну если мы 21-го будем праздновать, а я еще попадаю, не попадаю, неизвестно, День благодарности высоким девушкам, то ради справедливости 22-го или 23-го надо отпраздновать что? Правильно, День благодарности невысоким девушкам. И, в общем, вот так в поисках равновесия мы проведем некоторое время. Но сегодня еще... Сегодня же есть еще и настоящие праздники. Всемирный день аккордеона. Хотел поделиться с вами... Мы немного танго послушали, и раз вспомнили про аргентинских музыкантов и танго... Как вам вот такое танго? Не все, возможно, привыкли слушать его в таком виде. Сейчас. А, вот, да, сейчас, секунду. Кассету поставлю. Хуан Карлос. Мужское танго.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Александр Соколов. Здравствуйте. Бизнес просит ввести НДС на зарубежные товары для россиян. С идеей в правительство обратились российские производители обуви и кожи. Они предлагают установить НДС в 22% на непродовольственные товары, которые граждане заказывают из-за границы, пишет Коммерсант. Сейчас такие товары не облагаются косвенным налогом, поэтому стоят дешевле, чем российские. Из-за этого наши производители страдают от конкуренции. Например, производство обуви упало на 11%, так как люди предпочитают дешевый импорт. Если налог ведут, цены на товары из-за рубежа для россиян вырастут примерно на треть. Бизнес убежден, что это заставит покупателей чаще выбирать российское. Банки дают россиянам советы на случай перебоев с мобильным интернетом. Кредиторы массово рассылают клиентам инструкции, пишут ведомости. В частности, Сбербанк, ПСБ, Совкомбанк, МКБ и Уралсиб советуют подключиться к Wi-Fi, заранее настроить пуш-уведомления и иметь при себе наличные деньги. ВТБ рекомендуют клиентам также заранее настроить вход в приложение по биометрии или коду. Некоторые банки уверяют, что подготовили сервисы к работе при перебоях связи. Ранее операторы предупредили, что будут блокировать мобильный интернет и СМС. 9 мая в Москве и Петербурге СМИ пишут, что подобные ограничения готовятся в 40 регионах. Португалия изменила условия для получения гражданства. Закон подписал президент республики. В частности, теперь иностранцы для получения португальского гражданства должны находиться в стране не менее 10 лет вместо 5. Причем срок считается только с момента получения вида на жительство. Время ожидания решения не засчитывается. Также Португалия отменила автоматическое гражданство для детей иностранцев, родившихся в республике, пишет Франкмедиа. Португалия была популярным направлением для россиян после 2022 года. В прошлом году миграционное право ужесточила Аргентина. На этом пока все. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: Доброго утра, под серебряным дождем. Программа «Завтрак до обеда». Петр Левинский здесь, в гостях у будних дней. Ненадолго, только до 8 мая. Спешите воспользоваться моментом, когда с утра не будет сложных новостей. А по выходным у нас все время их нет. Хотя слушатели иногда сложные задачи задают. Мы продолжаем день дылды. Катя Самара. Рост 179, до 9 класса была самой высокой в классе. Называли не дылдой, а терминатором. Ох уж эти 90-е. Потом часть мальчишек вытянулись. Стало легче. А мальчишкам, Кать, вы... А каково им... Вы думаете, почему вас называли терминатором? Потому что это была зависть. Вообще, чаще всего я заметил, если как-то придумывают какие-то оскорбительные прозвища, там что-то не то видят, это в 90% случаев зависть. Я думаю, вы сейчас, ну вот со мной... Согласитесь, вспомнив этих мальчишек из вашего 9 класса, Катя. Так вот, ничего не поменялось. Доброго утра, 7903-797-6333. Сегодня мы узнаем чуть больше о жизни высоких и красивых. Так, спасибо. Не все успеваю прочитать, но очень-очень стараюсь. Привет нам из Екатеринбурга. Привет, Одинцова. У меня дочь выше 180, она еще маленькая, еще растет. 14 нам.
1: 14! 180 сантиметров!
0: Не, ну, слушайте, я, конечно, я, наверное, не в курсе полной статистики, но слово «акселерация» в последние лет 15 приобрела какие-то новые краски. Типа 180 сантиметров в 14. Какая красота растет, я к этому исключительно говорил. Летел как-то известным российским лоукостером со сборной по гандболу. Таких пост не изобрели даже йоги. Как они все поместились, до сих пор не понимаю. Но там главная йога, наверное, была, когда они спать пытались. Это с таким даже мы и сталкиваемся. А, да, кстати. Попросили песню для сразу и для высоких, и для невысоких. Называется, там дословно было, «Охота на высоких и низких». Hunting high and low, ага. Обязательно поставлю.

Виктория пишет: дочь выросла до 195 сантиметров, ее муж 207, и они не баскетболисты. Вот, Виктория, могли бы зарабатывать. А кроме баскетбола и спецназа, где еще находят себя высокие? Надо вовремя у детишек мяч отбирать в 14. Обычно этих детей уже видят тренеры и дают мячик в ручки. Так вот, надо его вовремя отобрать. Извините. Так, мне надо как-то это пережить. Поэтому оставляю вас с песней Love Street Doors. В день рождения краеведа и философа известного Павла Шацкого и одного из главных моих поставщиков аудиокассет.

Моя любимая, мой любимый джаз-бенд Doors под серебряным дождем. В программе «Завтрак до обеда» Петр Левинский, что все вопросы ко мне. Кассеты — это уже не актуально, сейчас все на бобины переходят, пишет слушатель. Вы знаете, история же развивается по спирали. Сначала в одну сторону, потом в другую. Я вас с кассетами ожидаю на выходе.

8-7-903-7-9-7-6-3-33, а в балете даже есть индекс длинноногости. Правда? А есть какие-то яркие примеры? И высокие мальчики в балете на вес золота. О, да, дорогие дылды, оказывается, есть что-то кроме баскетбола. А правда, к росту, добавляет Аленка, к росту должны прилагаться еще несколько генетических лотерейных билетов. Ха-ха-ха, смешно. Генетический лотерейный билет. Как то, например, подъемы, выворотности и стопроцентное здоровье. Почему вот есть очень много профессий, где, опять же, на входе у тебя должно быть стопроцентное здоровье, а они там все пьют? Я сейчас про какие-то другие профессии, Аленка, вы не подумайте плохого. Нет. Там был вопрос, что праздновать 165-сантиметровым, а? День эсочки. День невысоких людей был пару дней назад. Я возмутился тем, что есть такой дискриминирующий праздник. Поэтому сделал сегодня день дылд. Дылды вообще против не было никого. Вы знаете, да, невысокие тоже не сопротивлялись празднику уж очень. Потому что душа требует праздника. И как просил слушатель, песня про охоту на высоких и нет. Hunting high and low, huh?

0: Денесочки-то делать будем? А еще сегодня день аккордеона. Играл 5 лет в музыкалке на аккордеоне, с тех пор пылится в чулане. Пойду открою, поздравлю. А на Алтае плюс 29. Кстати, по-моему, рекорд по стране. Самое жаркое место в стране сейчас Алтай. И там еще моральник цветет. Привет нашим слушателям постоянным. Я постараюсь по итогам сегодняшнего эфира вынести для себя формулировку «генетический лотерейный билетик». И что-то там еще было безумно забавное. Электрикам удобно быть высокими. Это правда. Джим Моррисон жив, о да. На день невысоких людей не послушали песню «Лоурайдер». Монтажники вот тоже высокие. И привет нам из Твери. Сегодня день рождения Московской школы 734 имени Тубельского. Поздравляем. Сейчас будет пара роликов, а потом все самое интересное.
1: Среда. Реклама. 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному. Уралхимранфэктори приглашает на забег «Салют Победы». Как дань уважения героям Великой Отечественной войны. Одинцовский парк. Одна из лучших локаций Подмосковья. Свежий воздух. Трассы для любого уровня. И атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт. Это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru 0+.
2: Весна – лучшее время для бега. «Серебряный дождь» бегает вместе с вами в ваших наушниках. И, конечно же, только под хорошую музыку. Каждый день с 6 до 7 утра по Москве лучшие динамичные треки в программе «Музыка для бега».

Определенно нравится мне эта песня Гвен Стефани. Доброе утро под серебряным дождем. Программа «Завтрак до обеда». Обычно в англоязычных песнях «Хай» — это совсем невысокий. Обычно это «Лонг», по-русски «Длинный». Спасибо, капитан Очевидность. А «Дорс» не про баскетболистов, да? Ой...

0: Вот очень показательное сообщение от Александры. Она 1,82 м. Высокой нравится быть, внешность модельная. Единственный нюанс, на высоких девушек не такой большой выбор подходящих брюк по длине рубашек, но найти, конечно, можно. И многочисленные истории, кстати, о том, что муж 1,95 м, а она 150 см, ярко нам в очередной раз напоминают. Друзья, к мужчинам сейчас обращаюсь. Смелее. Смелее. Вперед. Да, 1,85 м. Но ты прежде всего мужчина. Пустесочка. Любовь возможна. Ну а спать будете под разными одеялами.
1: Серебряный дождь.

0: В Москве 10 часов утра. С новостями Александр Соколов. Здравствуйте. Украина отказалась соблюдать перемирие на 9 мая. В украинском Минобороны заявили, что Россия нарушила режим тишины и совершила ряд атак. В руководстве ВСУ считают, что это делать перемирие на 9 мая невозможным, передает Лента.ру. На днях Владимир Путин объявил временное прекращение огня 8 и 9 мая по случаю Дня Победы. В ответ президент Украины объявил режим тишины, который начался сегодня. Украинские СМИ со ссылкой на ВСУ сообщают, что Россия сегодня атаковала Украину тремя ракетами и 108 ударными беспилотниками. Иран изменил правила прохода судов через Ормузский пролив. Инструкцию опубликовал иранский телеканал Пресс-ТВ. Теперь корабли должны получить электронное письмо от Тегерана с правилами транзита. Капитан должен его заверить, и только затем судно разрешен проход. За соблюдением правил следит корпус стражи Исламской революции. На этом фоне США объявили о начале операции «Свобода». Американский флот будет сопровождать коммерческие суда и информировать их о безопасных маршрутах. Позже Трамп ее временно приостановил, чтобы оценить возможности заключение соглашения с Ираном. Евросоюз и Украина объединились для разработки беспилотников. О создании специального альянса объявили в Еврокомиссии. Объединение займется производством дронов и систем защиты. Предполагается, что такой союз усилит безопасность и оборону Европы и Украины, пишет RTVI. В Еврокомиссии недовольны, что БПЛА все чаще нарушает границы стран Евросоюза. Чтобы защитить небо, ЕС и Украине нужны современные технологии перехвата и новые модели дронов. К участию в альянсе приглашаются компании с опытом работы в сфере беспилотников. Запуск объединения ожидается в ближайшие месяцы. К бизнес-новостям. СМИ сообщили о массовом отъезде из России игровых студий и айтишников. По данным портала AXBT, разработчики уезжают из-за усиления ограничений в интернете. Отмечается, что как минимум две крупные российские игровые студии закрывают офисы и релоцируются. Их название не уточняется. В AXBT пишет, что в IT-сфере переезд сотрудников в другие страны стал обычной практикой. Компания предлагает релокацию вместе с семьями. Среди причин называют блокировки сервисов, работу по белым спискам и рост затрат на зарубежный интернет-трафик. Власти ситуации с эмиграцией айтишников и компаний не комментировали. Эксперты говорят, что российская игровая индустрия под угрозой кадрового голода. Об этом «Серебряному дождю» рассказал руководитель пиар и медиакоммуникации Гельтек Кибертим Михаил Пименов.
1: К сожалению, такая проблема существует, и многие разработчики сейчас задумываются о том, чтобы релоцироваться именно из-за запретов, из-за ограничений, из-за того, что в интернете сейчас очень сложно работать свободно. То есть, если мы говорим об игровой индустрии, не работают часто сервера, то есть невозможно именно войти в игру или в мультиплеерные режимы и сетевые. И для нашей игровой индустрии это не самое благоприятное развитие событий.
0: Официальный курс валют Центробанка на сегодня. Доллар стоит 75 рублей 34 копейки. Евро 88 рублей 35 копеек. Курс китайского юаня 11 рублей 2 копейки. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Загруженность дорог 4 балла. В Москве плюс 19, ясно. Осадков сегодня не ожидается. Днем воздух прогреется до 24. Будущей ночью в Москве до 13 тепла. Завтра 26. В пятницу температура опустится до 15 градусов. Усилятся осадки.

0: Добро пожаловать в новый час под серебряным дождем. С вами сегодня программа «Завтрак до обеда». Петр Левинский. До 8 мая мы встречаемся по утрам на время отпуска ваших любимых ведущих, которые вернутся. Обязательно вернутся, я настаиваю. Привет всем, кто встал в 5 утра. Ну, летом, кстати, это происходит по вполне естественным причинам, правда, чаще ближе к 6. Потому что солнце в глаза, и дворники, птицы, жизнь. А не только суровая неизбежность, как зимой. 7-903-797-6333. Мы сегодня поздравили всех, кого могли. И даже кто не хотел, мы все равно поздравили. Сегодня Международный день без диеты. Его некоторые переводят как Международный день против диеты. Но мне так вот больше нравится. Международный день без диеты. Менее конфликтное название. Славянский праздник — День дождь бога. День флага Москвы. День встречи с белым рыцарем. Все же помнят подробности. Всемирный день аккордеона. Мы еще послушаем аккордеон, который у нас в программе звучит каждый час, но ограниченно. День без домашних заданий сегодня. Школы поддержат этот праздник. День добровольного пожарного в Ульяновской области. Всемирный день хищных растений. Знавал я одного овоща. 7-903-797-6333. И с нами сегодня еще выдуманный праздник — День дылды. Сегодня радуем высоких людей, ставим им песни, рассказываем подробности жизни, воспоминания. Я даже узнал для себя интересный факт. Там один из слушателей писал, что чтобы не сталкиваться с днем дылды в жизни детей, важно вовремя отобрать баскетбольный мяч. Для меня это открытие, потому что я думал все наоборот. Ну, типа, тот, кто высокий, играет в баскетбол, а оказывается, это работает наоборот. И даже слушательница Эльмира из Обнинска писала: во время учебы в школе и университете играла в баскетбол. Доросла до 154 сантиметров. Страшно подумать, какой был бы у меня рост, если бы отобрали мяч. А прямо сейчас очередной музыкальный подарок от нашей передачки. Faithless. А после пары роликов этого стоит дождаться.
1: Реклама. Ваш любимый фрукт на завтрак. Свежий салат на обед. Вкусный ужин в кругу семьи. Все начинается с земли, труда множества людей и современных решений. Технологии питания растений «Уралхим» помогают фермерам собирать богатый урожай. «Уралхим» создает будущее, где качественная еда доступна каждому.
2: Исследуй это!
3: Друзья, привет! С вами Роман Пак, ведущий шоу «Утро под серебряным дождем», и мы продолжаем исследовать разные важные вопросы с помощью нейронок. Итак, сегодня история про дачу. Есть у меня тесть, у него участок, 6 соток. Летний домик, баня, колодец, но без водопровода и нормальной канализации. В общем, классика. Дачной романтики много, комфорта ноль. И вот тесть задумался, может продать все это хозяйство и снимать нормальную, удобную дачу? Вода из крана, зоны барбекю, там всякие большие веранды, красота же. Как бы так вывернуться, чтобы денег от продажи хватило на аренду, ну, хотя бы лет на 10. Решил я тестю помочь. Открыл в Алисе AI ИИ-агента «Исследовать». Забил туда адрес участка и параметры дачи, которую он хотел бы снимать. Спрашиваю, что выгоднее, владеть или арендовать? Оказалось, если арендовать, что за 10 лет можно потратить чуть ли не вдвое больше, чем получить от продажи. Потому что аренда растет каждый год. Плюс комиссия, залоги, переезды, мелкие расходы. А вот старая дача тестя, при всех ее особенностях, внезапно оказалась активом. Земля-то тоже растет в цене. В итоге мы поняли, что продавать участок сейчас – идея скорее эмоциональная, чем выгодная. То есть в случае моего тестя дача-владелец – это приговор, по крайней мере, пока. Так что, друзья, если у вас вопрос, где все упирается в сложные расчеты, обратитесь к ИИ-агенту «Исследовать» в Алисе AI. Сможете уберечься от необдуманных решений, как минимум.
2: Исследуй это.
0: Предлагаю наш день дылды ненадолго переименовать в день очень высоких и красивых, потому что просили с ним поздравить Ксению Гамову.

одна из самых красивых песен у Faithless очень отличается от остального творчества. А здесь «Завтрак до обеда». Песня посвящалась Екатерине Гамовой. А за мою оговорку до конца эфира я не Петр Левинский, а просто Василий. А вот и песня про меня. Скоро Лэнни Кравиц и Юксак.

А раз вспомнили Катерину Гаму, вот тут пришло сообщение, следим за ней. А, за ним. За кем вы следите? В отличие от тех, кто игнорит его теперь. Не знаю, о чем я... Может, про Екатерину Гамову? Я не знаю. Или про Овечкина? Ну, за Овечкиным вроде следят. За Овечкиным следят, за другими не всегда. О чем было сообщение, пожалуйста, объясните. 7903-797-6333 – это наши мессенджеры и СМС-портал. Всегда рады вашим сообщениям. И Хэнсоны вот в тему пришлись, звучали, кстати, в плейлисте радиостанции. Странно, что сегодня столько праздников, а день рабочий. Знаете, все относительно. Поговаривают, кто-то успел выехать на майские. А в деревне сейчас хорошо. А где сейчас плохо? Это майские в России.

А теперь ваша любимая минутка душноты. Она у нас регулярная в программе. Это Петр Левинский. Завтрак до обеда, но в будни. Значит, по кому сегодня пройдемся? А, сегодня пройдемся по инструкциям, как правильно спускаться в метро по эскалатору с левой стороны, если ты торопишься. Мне еще домой ехать, а я с этим сталкиваюсь каждый день, когда группа пробегающих нежно плечом тебя толкает на эскалаторе, и ты так держишься, держишься, следующий тебя толкает. Этого легко абсолютно избежать, если пробегающий сверху по левой стороне эскалатора... Я даю по подсказке по собственному опыту. Чуть-чуть развернет левое плечо вперед, а правое слегка назад. Все, никаких препятствий больше в твоей жизни. Включай меня, отпускающего неприличные комментарии в адрес бегущих как-то по-другому. А, да, вот заодно. Дорогие велосипедисты и самокатчики, я тоже катаюсь. Хотел напомнить, мы не спецтехника, нас не обязаны пропускать. Лишний раз звонок трынкать совершенно не обязательно. Если у тебя не хватает денег на то, чтобы спокойно дойти до места, куда тебе необходимо, и ты поэтому так несешься на самокате, иди пешком.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Александр Соколов. Здравствуйте. Мировые цены на нефть падают второй день подряд. Баррель Brent сейчас торгуется дешевле $108, а расценки на американскую марку WTI достигли $100. Инвесторы реагируют на

на ситуацию вокруг Ормузского пролива. Они рассчитывают, что напряженность спадет и поставки топлива станут стабильнее, сообщает Рейтер. Сегодня Дональд Трамп временно остановил военную операцию по сопровождению судов в проливе. Это было воспринято как шаг к мирному договору с Ираном. При этом запасы нефти в США сокращаются уже третью неделю подряд. За минувшие 7 дней склады уменьшились на 8 миллионов баррелей. Только 12% россиян довольны своим заработком. Треть граждан заявили, что их доход приблизился к желаемому, а каждый второй признался, что зарабатывает гораздо меньше, чем хотел, выяснил сервис Выбери.ру. Опрос показал, что почти половине россиян нужно, чтобы их доход вырос в 2 и более раза, и только 18% устраивает нынешний уровень заработков. Отмечается, что граждане надеются разбогатеть благодаря бизнесу, инвестициям или смене профессии. При этом большинство старается просто регулярно откладывать деньги. США увеличили расходы на строительство бального зала Дональда Трампа. Речь о помещении в восточном крыле Белого дома, которое строят по идее президента. Площадь зала составит 8 тысяч квадратных метров, а вместимость около 700 человек. Демократы пытались остановить стройку через суд, но администрация Трампа все равно получила разрешение. Как пишет CNN, ранее строительство зала оценили в 400 миллионов долларов. Теперь сенаторы предложили добавить на стройку более 1 миллиарда ради системы безопасности, а не на сам интерьер. Увеличить траты решили после стрельбы на ужине в Белом доме в конце апреля. Тогда пострадал охранник. Стрелка задержали. На этом пока все. Следующий выпуск новостей через полчаса.

Доброго утра, с Василием. Я Екатерину Гамову нечаянно Ксении назвал. Теперь за плохое поведение Василий. Если буду совсем плохо себя вести, буду Эдуард. Если прям вообще никак, Дмитрий Владимирович. Не тот, другой. Хотя, смотря про какого вы подумали. Петр, доброе утро. С плечами в метро все понятно, куда девать живот. Петр, я же успел подушнить про то еще, что когда едешь на самокате, совершенно не обязательно звонить. В принципе, совершенно не обязательно звонить, езда на самокате этого не предполагает. Объясняю в подробностях. Тим пишет, добрый день. Это велосипеда тоже касается. Добрый день. Так сигналить, чтобы не только пропустили, а чтобы не наехать на пешехода для осторожности. Спасибо за это уточнение, Тим. Вот я об этом ровно и говорю. Не нужно наезжать на пешехода. Вообще, мне кажется, мы часто путаем тормоз и звонок. И не на то жмем. Когда надо жать на тормоз, мы зачем-то жмакаем звонок и пытаемся проехать дальше. Нет, мне кажется, это не так работает. Ты боишься наехать на пешехода? Остановись. У тебя есть такая функция. Представляете, самокатчики, там есть тормоз. Я сам не сразу обнаружил. Самокаты умеют останавливаться. Там не обязательно ехать 25 попытки убиться. Я буду... Вообще это относится и к автомобилям тоже. Я буду чертовски рад, если по итогам моего эфира произойдет лишь одно маленькое незначительное изменение. Вместо гудков или сигналов или звонков мы будем чаще пользоваться тупо тормозом. Всем любовь. Обещал сегодня поставить песню для нашей слушательницы из Казани. Исправляюсь.

около 20 минут остается у меня до конца эфира. Завтрак до обеда. Петр Левинский, но за плохое поведение Василий. Отлично провели время. Большое спасибо всем за компанию. Сегодня, напомню, 6 мая 2026-го. Мы узнали много нового для себя. Успели отметить сразу несколько праздников. Чуть глубже погрузились в тему роста и того, что в отношениях это совершенно не важно, какая разница. А завтра нам предстоит самый важный, ну, один из самых важных для радиостанции, например, праздников в году. Почему? Потому что завтра 7 мая, день радио. Обязательно это будет, конечно, особенный эфир, я не сомневаюсь. Мы повеселимся, послушаем песни про радио, анекдоты про Попова. И прямо сейчас я с радостью к этому близящемуся празднику хотел поставить песню, непосредственно связанную с радио. Но она вам понравится не только поэтому. Это будет вокальный инструментальный ансамбль Radiohead. Посвящается всем ужасным радиоведущим. Не таким ужасным, как я.

Очень я рад, что у нашей программы есть какие-то свои праздники, как, например, День дылды сегодня. Отдельно приятно наблюдать, что во время эфира программы ни один дылда не пострадал. Все герои праздника были довольны, вспоминали школьные годы. И как они спорили с женой, какой высоты будет раковина. Продолжим, надеюсь, в том же духе. Праздники найдутся, ну и, безусловно, готовимся к завтрашнему Дню радио.

0: Среда. Реклама.
1: 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному.
0: Уралхимранфэктори приглашает на забег «Салют Победы». Как дань уважения героям Великой Отечественной войны.
1: Одинцовский парк. Одна из лучших локаций Подмосковья.
0: Свежий воздух. Трассы для любого уровня. И атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт. Это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru 0+.
2: Пешком, на велике и на авто. Курьер доставляет и это, и то. Работа для курьеров с гибким графиком на Хэхэру.
3: ООО «Хэдхантер» не гарантирует трудоустройство и наличие подходящих вакансий во всех населенных пунктах Российской Федерации. Москва. Категория 0+.
0: Кофе «Мадео» – это отличное настроение с утра, пауза днем и повод собраться вместе вечером. Для нас обжарка – настоящее искусство. Здесь раскрывают вкус каждого зерна, так, чтобы дома он звучал, как в хорошей кофейне. Больше 100 сортов. От классики до авторских вкусов со специями и функционального кофе для энергии. Закажите кофе с доставкой на сайте modeo.ru и получите скидку 10% по промокоду «Дождь». «Модео». Кофе, каким он должен быть. ООО «Кофе Модео». Москва. ОГРН 103-500-501-900-4.
4: Реклама на серебряном дожде. 643-101.

Привет, здесь Петр Левинский, но за плохое поведение сегодня Василий. И коллеги меня как порадовали же. Как спасибо, коллеги, прям к празднику. Пришли одновременно и Роман Пак, и Мария Армас. Сейчас будет битва двух якадзун, потому кто окажется в результате в эфире с 11 по Москве, вы сможете определить, кто победил. Опыт или ипотека? Спасибо за компанию. Все, они приближаются. Все, я пошел. Завтра празднуем День радио.

0: В Москве 11 часов. С новостями Александр Соколов. Здравствуйте. В Омской области разбился легкомоторный самолет. В результате ЧП погибли два человека, сообщили ТАСС в транспортной прокуратуре. Канал «База» пишет, что разбился лайнер «Аэропраг-22», который мониторил лесные пожары в области. Крушение произошло недалеко от деревни на юге Азовского немецкого района. Причины падения самолета выясняются. Известно, что судно принадлежало компании «Авиабаза». Испания примет круизный лайнер со вспышкой мышиной лихорадки. Сейчас корабль стоит у Кабо-Верде. В ближайшие дни он отправится к Канарским островам, пишет агентство «Франс-Пресс». В испанском Минздраве сообщили, что после прибытия пассажиры и экипаж пройдут медобследование. Им окажут помощь и отправят в свои страны. Вспышка хантавируса произошла на круизном лайнере МВ «Хондиус» в Атлантическом океане. Погибли три человека, еще семеро пассажиров заразились. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что мышиная лихорадка могла передаваться редким способом от человека к человеку. Школьникам запретили танцевать на выпускных под иностранные песни. По данным канала Мэш, такие ограничения ввели в школах Рязанской, Ярославской и Тамбовской областей. Все из-за вступившего в силу закона о защите русского языка. В частности, выпускникам запрещается танцевать вальс под песни Стинга, Тони Брэкстона и Уитни Хьюстон. Причем школьники потратили деньги на хореографа. Вместо иностранных песен подросткам предлагают вальсировать под русские композиции, включая под мелодии сериала про СВО «Ландыши». В Минобразовании ситуацию не комментировали. К бизнес-новостям. В Госдуме захотели создать алиментный фонд. В партии «Справедливая Россия» считают, что решение поможет семьям, которым задолжали алименты, пишет РИА Новости. Предполагается, что если родитель уклоняется от выплат, деньги ребенку без задержек будет выплачивать государственный фонд. Затем власти сами будут искать должника и требовать от него компенсации с процентами. Депутаты убеждены, что благодаря такому механизму одиноким матерям не придется добиваться алиментов через суды. Своим мнением о таком спецфонде «Серебряным дождем» поделился научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
1: Значит, этот фонд, терзает меня смутные сомнения, будет создаваться за счет налогов людей, которые никакого отношения к алиментам не имеют. И потом из этих налогов будут выплачивать деньги, которые задерживают алиментщики, и потом пытаться с этих алиментщиков взыскать. Но вряд ли они взыскают всю сумму, чтобы покрыть этот налоговый фонд. Здесь есть социальная недоработка. Вроде фонд это хорошо, чтобы расплачиваться по алиментам. Но делать этот фонд за счет налогов других людей – это некоторая избыточная мера. Хотя какой-то централизованный фонд, может быть, Минфин выделит из своих средств на какие-то экстренные покрытия.
0: Официальный курс валют Центробанка на сегодня. Доллар стоит 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 2 копейки. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Спасибо, Саша. Давайте посмотрим, что на московских дорогах. Загруженность сейчас трехбальная. В Москве плюс 20, дождей сегодня не ожидается. Днем воздух прогреется до 24, а ночью в Москве погода останется практически такой же. Завтра в городе ожидаются слабые дожди, температура поднимется до 26, а в пятницу в столице придет похолодание до 15 градусов и при этом усилятся осадки.

0: пикника.
1: Совершенно верно. На майские праздники мы сделали вам музыку для пикника. Наша музыкальная редакция постаралась с 11 до 13. Слушайте. Это Рикос и Рузвельт открывают час «Байк на лай».

0: It's our home.
1: Серебряный дождь и Константин Хабенский представляют специальный проект в главной роли «Война». Юрий Никулин, Леонид Гайдай, Иннокентий Смоктуновский, Любовь Орлова, Сергей Бондарчук и многие другие. Великие советские актеры, режиссеры, музыканты и писатели. Многие даже не догадываются, что под масками всеми любимых артистов скрываются тяжелые судьбы фронтовиков Великой Отечественной войны. 9 мая слушайте в течение дня специальный проект «В главной роли «Война»». Читает Константин Хабенский.

0: об искусстве доступно.
1: Программа Анастасии Постригай «Минуты об искусстве».
2: Привет! В эфире искусствовед Анастасия Постригай. Знаменитый археолог-самоучка Генрих Шлиман всю жизнь посвятил раскопкам греческих городов. Сегодня я хочу поговорить о странностях великого первооткрывателя, связанных как раз с его грекоманией. Например, прибыв на остров Итака, который, по легенде, был родиной и царством Одиссея, Шлиман везде ходил с томиком Гомера в руках и искал соответствие, вплоть до того, что когда на него напали собаки, поступил как Одиссей в поэме. Присел, чтобы животные его не покусали. Самое интересное, что это сработало. Местные жители довольно быстро просекли слабость богатого иностранца и наперебой рассказывали ему наспех придуманные семейные легенды. Шлиман платил. Удивительно, ведь в обычной жизни он был очень прижимист. Например, он всегда останавливался в самых дешевых отелях и устраивал жене головомойку, если ему казалось, что она слишком много тратит. Еще один странный факт. Своим детям от второй жены гречанки Софьи Шлиман дал имена из Илиады Гомера. У него были сын Агамемнон и дочь Андромаха. Все слуги в его доме тоже носили древнегреческие имена. И даже занимаясь благотворительностью, он помогал детям бедняков деньгами при условии, что им дадут имена героев Илиады или Одиссеи. Наверное, когда ты чем-то так страстно увлечен, сложно остаться в рамках разумного. То, что по рассказам современников кажется таким странным и даже диким, было неотъемлемой частью его влюбленности в Древнюю Грецию. Оказаться на месте его родных я бы, конечно, не хотела. А вот за его открытие испытываю огромную благодарность.
1: Программа Анастасии Постригай «Минуты об искусстве».
0: Больше истории об искусстве читайте в телеграм-канале «Оппоп-арт».

Это Келани и Folded. В нашем эфире музыка для пикника на майских праздниках с 11 до 13 часов. Плюс 7-903-797-6-333 для ваших сообщений. Пишите во все мессенджеры. Слушатели потихонечку, кстати, разгоняют тему танцев на выпускных. Офигевают и разгоняют, как говорится. Я предлагаю, возможно, поговорить про танцы на выпускных с 14 до 15. Давайте эту тему перенесем на дневной эфир. Ну, а пока что продолжим музыку для пикника.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Александр Соколов. Здравствуйте. Минфин хочет изменить правила льготных кредитов для бизнеса. Изменения могут заработать с июня и коснуться всех субсидированных программ, сообщает РБК. Предполагается, что размер помощи от государства теперь будет зависеть от ключевой ставки. Чем она выше, тем больше компенсации по кредиту. При этом компенсация будет ограничена. Даже при высоком ключе власти покроют бизнесу не более 6%. Также введут порог, ниже которого льготы вообще перестанут давать. Ранее в Минэкономразвитии заявили, что новые льготные кредиты будут выдавать в меньших объемах и только самым важным проектом. Российский рынок акций начал день с падения. Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,5%. Основная причина – падение цен на нефть. Инвесторы ожидают, что конфликт на Ближнем Востоке скоро утихнет, из-за чего топливо становится дешевле. Вслед за нефтью подешевели акции крупнейших российских нефтяных компаний, таких как «Лукойл» и «Татнефть». На открытие торгов индекс Мосбиржи опустился до 2630 пунктов, пока растут акции полюса. В России растут продажи новых автомобилей. Динамику фиксирует третий месяц подряд. По данным «Автостата», в апреле продали более 117 тысяч новых легковушек. Это на 15% больше, чем год назад. Лидер остается «Лада» с долей около трети. Также по продажам лидируют китайские «Хавейл» и «Теннет». Эксперты РБК связывают оживление на авторынке со снижением ключевой ставки. Люди снимают деньги со вкладов и тратят их на крупные покупки, в том числе на машины. По прогнозу «Автостата», по итогам года рынок вырастет на 5%. При этом нынешний рост во многом объясняется низкими продажами в прошлом году. На этом пока все. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: 5 копеек, 4 копейки Буше. Помните этот текст северянина? Конечно же, про мороженое он выдумал. Его никогда не существовало. Но это не мешало поэту подшучивать над людьми. Журналист Петр Пильский оставил в воспоминаниях забавную историю. Во время гастролей в Одессе в претенциозном ресторанчике Игорь Северянин и Федор Сологуб с женой в шутку заказали себе это знаменитое мороженое из сирени. Официант выслушал, покачал головой и сказал: «Все вышло», словно оно вообще когда-то было в меню. Тогда в приличном кафе иначе ответить было нельзя. Невозможно сказать, что чего-то нет в меню, а только что это что-то было, но закончилось. Сейчас это мороженое, кстати, производят. Точно встречала в одном местечке в Москве, может, еще подают. А вот ананасы в шампанском лучше не пробовать. Дело в том, что до Первой мировой войны вина были гораздо слаще. Мода на брют еще не пришла, она наступит лет через 50. Тогда в шампанском было до 200 грамм сахара на литр. Сегодня не более 12 грамм в брюте. Так что иногда поэтические блюда – это, ребята, чистая кислятина.
1: Программа Камилы Лысенко «Камбук». Больше интересных фактов о книгах и их авторах читайте в телеграм-канале «Come Together».

0: Вы слушаете «Серебряный дождь», музыка для пикника, это Фрэнк Муди и «Raining in LA», как говорилось там, Василия Гадюкина, «Дожди», вот это вот оно, в Лос-Анджелесе дождит. Кстати, как там в Лос-Анджелесе, если нас слушаете, плюс 7-903-797-6333.
1: Среда. Реклама. Международная лига «Урал ФС» приглашает на грандиозный бойцовский турнир. 12 боев по правилам ММА. Самые сильные и техничные спортсмены. Накал эмоций и интрига до самого конца. 15 мая. Международный центр бокса. Новолужнецкий проезд 13. При поддержке компании «Озон». Билеты на yandex.afisha.ru. 12+. ООО «Яндекс. Москва. ОГР. 102-77-022-9193».
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному. Уралхим Ран Фэктори приглашает на забег «Салют Победы». Как дань уважения героям Великой Отечественной войны. Одинцовский парк. Одна из лучших локаций Подмосковья. Свежий воздух. Трассы для любого уровня. И атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт. Это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru 0+.
3: Реклама на «Серебряном дожде» 643-101.

0: для пикника.
1: Ну и пока российская аудитория восторгалась белыми розами в исполнении Канье Веста, или что там было, «Седая ночь», искусственный интеллект, грузинские организаторы заявили о концерте Канье Веста в Тбилиси.

Джесси Уэа, Beautiful People Everywhere. Возвращаясь к концерту Канье Уэста в Джорджии, в Грузии, только что появилась эта новость. Грузинский организатор, компания Staring Georgia, анонсировала концерт Канье Уэста 12 июня. То есть чуть менее месяца осталось до концерта. Я напомню, что текущий тур Канье Уэста получился короче запланированного, потому что ему отказали въезд в Великобританию, в частности, и Польша еще отказала в проведении концерта, а также Швейцария. И Канье Уэст ездит в Тбилиси. Это будет Динамо-арена, она вмещает 55 тысяч зрителей. И получается у Канье Уэста вот два ближайших концерта. Один в Албании, а второй в Тбилиси. Вернусь к вам в рамках музыки для пикника уже после новостей.

0: В российской столице полдень. С новостями Александр Соколов. Здравствуйте. Число пострадавших при атаке дронов на Чебоксары увеличилось до 37. Еще двое жителей погибли, сообщили в Минздраве Чувашии. Там добавили, что в больницах остаются 11 человек, трое в тяжелом состоянии. Сегодня власти Чебоксар сообщили об возобновлении работы большинства школ города. На дистанционном обучении остаются только 3 учебных заведения, сообщил глава города Станислав Трофимов. Образовательные учреждения перевели на дистант накануне после атаки беспилотников. При налете дронов один аппарат попал в многоэтажку, в городе останавливали движение общественного транспорта. Иран заявил о готовности к соглашению с США. «Сделка должна быть справедливой и всеобъемлющей», сказал глава иранского МИДа Аббас Аракчи на пресс-конференции в Китае. Дипломат добавил, что Тегеран считает действия против себя агрессией и не примет договор, который ущемляет его интересы, передает агентство ИСНА. На прошлой неделе Аракчи говорил, что Иран готов продолжать переговоры с США, если Вашингтон изменит свою позицию и риторику. В противном случае Тегеран готов защищаться военным путем. Россиянам разрешили сохранить мобильный номер при переезде в другой регион. Как сообщили в правительстве, норма заработает с 1 сентября, пишет РИА Новости. Сейчас при смене региона номер можно оставить, но приходится пользоваться старым тарифом. Из-за этого связь обходилась дороже. По новым правилам можно будет перейти на местный тариф и при этом сохранить номер. Для этого нужно подать заявление оператору лично через его сайт или через портал госуслуг. К бизнес-новостям. Большинство россиян не умеют себя продавать на собеседование. По данным сервиса HeadHunter, каждый второй уверен в своих навыках, но не умеет грамотно представить их работодателю. Из-за этого часть квалифицированных кандидатов не проходит первый этап отбора. Только 11% граждан способны эффективно презентовать свой опыт. Чаще всего россияне называют своими сильными сторонами дисциплину, ответственность и готовность учиться. При этом работодателям чаще нужны конкретные профессиональные навыки, которых соискателям порой не хватает. Почему хороший специалист может проиграть собеседование, «Серебряному дождю» рассказала независимый HR-специалист Зелина Султанова.
1: Раньше тоже не было чистого отбора только по навыкам. Но сейчас разрыв стал заметнее, потому что конкуренция высокая на рынке труда. Подбор стал более эффективным, более быстрым. Сейчас очень многое решает самопрезентация самого соискателя. Изменилась культура, то есть важно не просто уметь что-то делать, но и важно про это понятно рассказать. Рассказать о своих достижениях, о своих результатах, что вы делали, как вы это делали. И если соискатели будут стесняться, это скорее минус, чем плюс. Он может быть прекрасным специалистом, но если он не сможет рассказать о том, как он этого добился, он, скорее всего, не получит офер. Офер получит тот, кто умеет себя самопрезентовать, но, возможно, не умеет этого делать настолько хорошо.
0: Неофициальные курсы валют Центробанка на сегодня. Доллар стоит 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 2 копейки. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Спасибо, Саша. Загруженность дорог остается трехбальной. В Москве сейчас плюс 20, осадков сегодня не ожидается. Днем воздух прогреется до 24, ночью будет сухо и до 13 градусов тепла, а завтра в городе ожидаются слабые дожди. Температура поднимется до 26, а вот в пятницу придет похолодание до 15 градусов, при этом усилятся осадки.

0: для пикника.
1: Все совершенно верно. До завершения этой недели с 11 до 13 по Москве у нас музыка для пикника.

0: На эти майские мы предложили Петру Левинскому...
1: Решили за Петра Левинского.
0: На эти майские мы решили за Петра Левинского, что он ведет утро под серебряным дождем.
1: Дальше сам.
2: Дальше он сам.
1: С 4 мая всю неделю будем просыпаться с классной музыкой, хорошим настроением и майскими праздниками.
3: Не знаете, куда сходить на выходные или посреди недели? Больше не нужно вычислять по звездам, гадать на кофейной гуще и вглядываться в хрустальный шар. Я Татьяна Котина и все вам расскажу в программе «Культур-мультур». Спектакли и кинопремьеры, выставки и лекции, квесты, экскурсии, шоу и другие мероприятия, которые не дадут вам заскучать. Стремитесь к полноценной культурной жизни, слушайте «Культур-мультур» по будням и будьте в курсе событий. Расписание на сайте Silver.ru.

0: науки Александра Толмачева.
1: Правда ли, что нужно пить 2 литра воды в день? Эту информацию регулярно сообщают нам блогеры, которые пропагандируют здоровый образ жизни, популяризаторы медицины и даже те, кто вообще далек от этой темы. И так происходит уже довольно много лет. Поэтому большая часть людей твердо уверены, каждому из нас необходимо в день выпивать 2 литра воды. Находчивые предприниматели даже выпустили на рынок огромные бутыли с ручкой. Наполнив такую бутылку утром, можно везде носить ее с собой в течение дня и вечером быть уверенным, что норма по выпитой воде выполнена. Но так ли это? Давайте разберемся. На самом деле норма потребления воды, рекомендованная врачами, примерно 30 мл на 1 кг веса. Если человек в среднем весит там около 70 килограммов, то получается, что ему нужно употреблять даже больше, чем 2 литра воды. Не намного, но больше. Однако многие забывают вот о чем. В эти 2 с небольшим литра входит все. И вода, которая образуется в организме естественным путем в ходе метаболизма, и вода, которую мы выпиваем, и вода, которая, конечно, входит в пищу. По средним подсчетам, примерно 700 миллилитров воды мы потребляем с едой, а еще около стакана получаем из внутренних процессов, происходящих в нашем организме. В итоге получается, что на чистую воду, которую надо именно выпить, остается не более 1,5 литра, а часто даже чуть меньше. Выходит, что гнаться за заветными 2 литрами воды бессмысленно, а иногда даже и небезопасно для здоровья. При этом врачи нам напоминают, следить за количеством потребляемой жидкости все-таки нужно, просто без фанатизма. Напоследок давайте развеем еще один миф. Многие уверены, что стакан чистой воды перед обедом уменьшает чувство голода. Некоторые даже всерьез надеются похудеть, выпивая воду перед приемом пищи. В этом нет особого смысла, друзья мои. Дело в том, что вода проходит через желудочно-кишечный тракт довольно быстро и никак на насыщение не влияет. Хотя бы потому, что она не вызывает выработку специальных гормонов, которые сигнализируют нам о сытости.
0: Шпаргалки Александра Толмачева. Видеолекции Александра Толмачева о природе можно смотреть на сайте detlektor.com.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Александр Соколов. Здравствуйте. Минтранс хочет разрешить многодетным бесплатно парковать две машины. Льгота коснется семей, где воспитывают 4 и более детей, пишет РБК. Сейчас многодетные россияне могут без оплаты парковать только один автомобиль. Новое правило позволит не платить за стоянку сразу 2 машин в семье. В пресс-службе ведомства рассказали, что поправки планируется внести летом. Рекомендации будут адресованы региональным властям, так как именно они определяют право на льготы многодетным семьям. Минпромторг хочет увеличить летную годность самолетов «Сухой Суперджет-100». Ведомство ищет подрядчиков, готовых улучшить характеристики лайнеров, чтобы они могли летать не 15, а 20 лет. Апгрейд также позволит им выполнять в 1,5 раза больше рейсов и дольше времени проводить в воздухе. Стоимость контракта – 4,5 миллиарда рублей, сообщает газета «Ведомости». «Сухой Суперджет-100» – это российский ближнемагистральный реактивный самолет. Их строят уже 26 лет. Изначально самолет назывался Russian Regional Jet, но после выхода из проекта «Боинг» в 2006 году лайнер стал называться SSJ-100. Разработчики выпустили новую модель для чата GPT. Версия 5.5 Instant заменит базовый вариант GPT-5.3. Как заявили в OpenAI, у обновленного чат-бота меньше галлюцинаций в юриспруденции, медицине и финансах. Также он работает быстрее. Новый вариант чата GPT может учитывать прошлые диалоги, файлы, электронные письма, чтобы давать более персональные ответы. Обновленный ИИ уже доступен платным пользователям, позже он будет базовым для всех остальных. На этом пока все. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: Серебряный дождь.
1: И музыка для пикника до завершения этого часа. Ну и маленькие программки во время майских никто не отменял. Маша Теменева через несколько минут расскажет про секретные базы.

Всем привет! С вами я, Маша Тюменева, и моя авторская программа «Есть где есть». Сегодня я подготовила для вас подборку спик-изи баров. Это бары, которые не так-то легко найти. У них нет ярких вывесок, и вы не услышите о них от каждого встречного. Но для того, чтобы попасть туда, может потребоваться пароль, или же вам даже придется поискать вход внутри другого ресторана. Поехали! Начнем, пожалуй, с одного из самых известных и при этом самых сложно находимых баров – «Чайная Tea & Cocktails». Вход в бар со двора дома на Первой Тверской и Ямской сбоку от Белорусского вокзала между Стеклотером и Магнолией. У заведений нет вывески, а дверь ничем не отличается от соседних. Попасть сюда можно только по рекомендации кого-то из постояльцев. Коктейльную карту ставил Роман Милостивый, и вы можете попросить барменов намешать вам то, чего нет в меню. Они все сделают по вашим предпочтениям. А вот попасть в следующий спик-изи гораздо проще. Достаточно позвонить по номеру и забронировать стол. Речь про Коробок. Помещение небольшое, но уютное. Находится на цокольном этаже под техникумом, что на Большой Дмитровке. Как и в прошлом баре, есть основные позиции, но вы можете заказать что угодно. Все сделают в лучшем виде. Здесь коктейли готовят на основе дистиллятов, в наличии много редких вкусов, например, черный трюфель или сычуанский перец. Следующий секретный бар – Нур-Кюхе. Расположился он прямо на кухне того самого знаменитого бара Нур, который на Тверской. Отсюда и похожее название. Попасть сюда тоже непросто. Два раза в неделю ребята в своем телеграм-канале называют секретный пароль, и именно произнеся его, вы можете посетить заведение. Важный момент. На входе могут попросить сдать телефон. Такое бывает не всегда, но все же бывает. Отчаиваться не стоит. Значит, вечеринка точно будет что надо. И коктейли здесь десятки. С вами была неизменно ваша Тюменева Маша, и есть где есть.

0: австралийская банда The Cat Empire. Дудки, все на месте. Hello, hello.
1: Музыка для пикника.
0: С 11 до 13 по Москве пока продолжаются майские дни и большая часть наших программ в отпуске. Кстати, обратите внимание, что мы немножко поменяли для вас сетку. Например, сегодня в 18:00 прогулки с

0: В Москве 13 часов. С новостями Александр Соколов. Здравствуйте. В Омской области школьники отравились природным газом. ЧП случилось в городе Тара. По данным губернатора Виталия Хаценко, во время работ на газопроводе произошла утечка. Газ быстро добрался до ближайшего корпуса школы, когда у школьников шли занятия. ТАСС и РИА Новости пишут о 14 пострадавших детях. Газета РУ и телеграм-каналы сообщают о 40 подростках, которым стало плохо. Губернатор Хаценко уверяет, что школьникам оказывается медпомощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. МЧС отправила вертолет на поиски двух туристов в Карачаево-Черкесии. Девушки отправились в недельный поход и накануне должны были выйти к озеру Любви. Родители сообщали, что дочери не могут найти дорогу из-за плохой погоды. Их разыскивают более 30 человек. Как пишет АС, вчера спасатели прошли 35 километров, но найти девушек не удалось. Поиски осложняет снег и сложный горный рельеф. Сегодня к операции подключился вертолет Ми-8. США и Иран близки к подписанию соглашения о конце войны. По данным портала Axios, в ближайшее время стороны могут подписать одностраничный меморандум о прекращении конфликта. Источники издания говорят, что именно из-за прогресса в переговорах Трамп приостановил военную операцию в Ормузском проливе. Отмечается, что проект меморандума основан на американском плане из 14 пунктов. Он предусматривает прекращение боевых действий и начало 30-дневных переговоров по Ормузскому проливу, ядерной программе Ирана и возможного снятия санкций. К бизнес-новостям. В Кремле хотят создать большой русский образ. Как пишут ведомости, придумать идею светлого будущего для России предложил замначальник управления президента Алексей Семенов. По его мнению, мир живет в атмосфере тревоги, а книги и кино часто пугают апокалипсисом. В качестве примера чиновник привел игру Fallout и фильм «Рай», где мир показан после катастроф или в условиях выживания элиты. Семенов предлагает создать свой большой русский образ как позитивный взгляд на будущее, который можно продвигать через культуру и оптимистичную фантастику, как во время СССР. Может ли фантастика стать инструментом воспитания молодежи? «Серебряному дождю» рассказал историк-публицист Яков Евгилевский.
1: 30-е годы играли большую роль романы Александра Беляева. Сначала его плохо воспринимали. Когда он стал приносить в редакцию свои романы, ему сказали, что нам такие вот фантазийные романы, как и было сказано, фантазийные романы, не нужны. Нам нужно воспитание духа коммунистической идеологии. Но это сказали люди среднего уровня. А политбюро поняли, что талантливые фантастические романы могут сыграть большую роль. И Беляев действительно сыграл большую роль в воспитании советского человека. Сейчас тоже можно этим заняться, разумеется, в новых формах интересно, подключая к этому интернет и телевидение, и радио, и газеты. Молодежь на это может пойти. И если будут талантливо написанные романы, рассказы, эссе фантастические, то это может принести очень большую хорошую пользу. Разумеется, во всем нужна мера.
0: Официальный курс валют Центробанка на сегодня: доллар стоит 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 2 копейки. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Спасибо, Саша. Реальные факты о ситуации на дорогах. Никаких фантазий, никаких апокалипсисов. Загруженность дорог трехбальная сейчас. Москва действительно едет. В Москве плюс 22. Осадков тоже не ожидается. Днем воздух прогреется до 24. Будущей ночью будет сухо и до 13 тепла. Завтра в городе ожидаются слабые дожди. Температура поднимется до 26, а в пятницу в столицу придет похолодание и пойдут дожди.
3: Это Борис Бланк.
4: Дитер Мейер. Слушайте нашу музыку на серебряном дожде. Оу, oh, е. Yeah.

0: Мари Армас.
1: Все совершенно верно. Я с вами в дневном эфире на этой неделе. Завтра в это же время будет Рома Пак. И напомню, программы, такая большая их часть, находится в отпуске. Но зато мы для вас составили специальную майскую программу. И, например, прогулки с Игорем Наумовым не пропустите сегодня в 18:00.

0: Привет, это Игорь Наумов. Знаете ли вы, как и на чем мы летали, пока это еще не стало мейнстримом? Где можно найти следы внутримосковских аэропортов сейчас? Или где еще в СССР состоялось первое выступление группы «Металлика» и первое и последнее выступление AC/DC в стране? Ответы в моих новых выпусках «Прогулок на серебряном дожде».
1: Прогулки с Игорем Наумовым. Все майские под серебряным дождем. Смотрите расписание на сайте silver.ru.
2: Поймай дзен под серебряным дождем.
1: Подписывайся на наш канал в Дзен и первым получай самый свежий контент от радиостанции. Видео всех программ, которые идут в прямом эфире. Статьи, написанные нашими ведущими, от психологических советов Елены Новоселовой до барного путеводителя Даши Касьяновой. Уникальные посты о музыке и не только, которые не найти ВКонтакте и Телеграме.
2: Чтобы подписаться на канал, набери «Серебряный дождь» в поисковой строке «Дзен».

0: соотечественников в проекте Маши Кравченко «Old Russia with Masha».
1: Как работал городской приют для собак в 1914 году. Благодаря старинному журналу «Огонек» немного погрузимся в этот аспект дореволюционной жизни Петербурга. Едва забрежет свет, как на улицах появляются странные формы фургоны, запряженные парой лошадей в сопровождении нескольких служащих. Эти мрачные повозки – гроза петербургского собачьего царства. Псиное население уже успело познакомиться с этими фургонами, и нередко можно наблюдать, как улепетывает какой-нибудь отбившийся от дома барбос, едва завидев собачьего. Несмотря на кажущуюся жестокость их дела, собачники приносят огромную пользу не только населению, но и самим собакам, так как по возможности избавляют город от страдающих заразными болезнями и бешеных животных. Ловят собак при помощи аркана, ловко забрасываемого на животного. Голову пойманной собаки накрывают мешком, после чего ее сажают в фургон. Для подозреваемых в бешенстве животных устроено особое отделение. По окончании ловли собачники являются в участок и представляют полицию исполненный наряд. Все пойманные животные отвозятся в открывшийся приют на острове Голодай. Это нынешний остров Декабристов, где больные собаки содержатся в течение 3 дней. Уничтожаются собаки безболезненным способом, они усыпляются. А прочие сортируются по породам и возвращаются владельцам. В приюте псам живется недурно. Они содержатся в просторных клетках и получают корм досыта. В приюте, кстати, оказывались не только дворняги, но и породистые псы. Сенбернары, доги, сеттеры, овчарки и даже баллонки. Собачники обязаны собирать всех животных без намордников, хотя бы они имели ошейник. Вроде за 100 лет ничего не изменилось, только фургоны для отлова не ездят. Или ездят.
0: О необычных людях, их судьбах и историях из нашего прошлого читайте в телеграм-канале «Old Russia with Masha».

0: сейчас новости.
1: В студии Александр Соколов. Здравствуйте. Минфин возобновляет операции с валютой и золотом на внутреннем рынке. Сделки в рамках бюджетного правила начнутся с 8 мая после двух месяцев перерыва. До 4 июня ведомство планирует закупаться валютой и золотом на 110,5 миллиардов рублей. Ежедневный объем операций составит около 6 миллиардов, пишет Интерфакс. Эксперты считают, что Минфин решил досрочно вернуться на рынок из-за иранского фактора, который привел к росту нефтегазовых доходов. За два месяца паузы накопился отложенный объем операций, и весь он выйдет в мае, что окажет давление на рубль, но вряд ли его обрушит. По итогам мая в базовом прогнозе курс доллара останется в пределах 76-78,5 рублей. В России может подорожать мебель. Это произойдет, если правительство введет заградительные пошлины на продукцию из недружественных стран. По данным газеты «Известия», меру рассматривают как поддержку российской мебельной отрасли, где снижается производство. В прошлом году наши мебельщики просели на 7%. По оценке Минпромторга, в этом году производство может вырасти до 2%, если будут приняты меры поддержки. Эксперты считают, что спад отрасли может продолжиться, а цены на мебель вырастут до 50%. Причем подорожать не только импортная продукция, но и российская, так как вырастут траты на комплектующие и издержки. Браузер Chrome уличили в скачивании нейросетей без разрешения людей. По данным издания Tom's Guide, программа автоматически загружает тяжелые файлы для работы ИИ-модели Gemini Nano. Nano позволяет браузеру выполнять задачи с помощью нейросетей даже без интернета. При этом Google не присылает уведомления, а файл занимает место на компьютере. Даже если его удалить, он загружается снова. Чтобы полностью отключить загрузку, нужно деактивировать ИИ-инструменты в настройках браузера. В Google ситуацию не комментировали. На этом пока все. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: Культур-мультур уикенд.
1: В Третьяковской галерее на Кадашовской набережной заработала книжная гостиная. Пространство без строгих музейных правил, где можно поработать, встретиться с друзьями или почитать. Оно поделено на две части – кафе и книжная гостиная с книгами по искусству, кофе и прекрасным видом на Москву. Зайти в гостиную можно бесплатно, просто так или после прогулки по выставкам. Она работает по вторникам, средам и воскресеньям с 10 до 18 часов, а по четвергам и пятницам с 10 до 21 часа. А чтобы было что почитать в новом пространстве, прихватите с собой книгу «Играя с огнем. История Марии Юдиной, пианистки сталинской эпохи». Она играла концерты под свист снарядов в блокадном Ленинграде, говорила о вере и Боге во времена репрессий и, говорят, была любимой пианисткой Сталина. Но, несмотря на эту любовь, Марию Юдину уволят из трех институтов, где она преподавала. В этой сенсационной биографии Элизабет Уилсон рассматривает необыкновенную жизнь Юдиной в контексте ее времени на фоне интенсивного интеллектуального и религиозного брожения после революционного периода и последующей сталинской эпохи. Центр «Зотов» запустил новый формат к выставке Дзига Верта в «Киноглаз». Теперь посетителям доступны комплексные билеты, включающие в себя экскурсию и просмотр фильма в рамках кинопрограммы «Опыты реальности». Например, 10 мая состоится экскурсия по выставке, а затем показ фильма «Киноглаз». Это документальная картина о новом государстве – СССР. Представляет собой сборник небольших эпизодов о жизни Советского Союза, объединенных в серию «Жизнь врасплох». На кадрах пионеры, кооперативы того времени, слон, борьба с туберкулезом, скорая медицинская помощь, сумасшедший дом и занятия по физике для рабочих. Фильм продемонстрируют в озвучке пианиста-топера Филиппа Чельцова. Начало экскурсии в 19:00.
0: Культур-мультур-уикенд.

0: Среда. Реклама.
1: 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному.
0: Уралхим Run Factory приглашает на забег «Салют Победы», как дань уважения героям Великой Отечественной войны.
1: Одинцовский парк – одна из лучших локаций Подмосковья.
0: Свежий воздух, трассы для любого уровня и атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт, это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru 0+.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Международная лига «Урал ФС» приглашает на грандиозный бойцовский турнир. 12 боев по правилам ММА. Самые сильные и техничные спортсмены. Накал эмоций и интрига до самого конца. 15 мая. Международный центр бокса. Новолужнецкий проезд 13. При поддержке компании «Озон». Билеты на Яндекс.Афиша.ру. 12+.
3: О, Яндекс. Москва. ОГР. 1-2-770-022-9193.
0: Реклама на серебряном дожде. Реклама @silver.ru.

0: В Москве 14 часов. С новостями Александр Соколов. Здравствуйте. В Омской области 16 школьников пострадали из-за утечки газа. ЧП случилось в городе Тара во время работ на газопроводе. Губернатор Виталий Хаценко сообщал, что за медпомощью обратилась группа подростков, не уточняя их число. ТАСС и РИА Новости писали о 14 пострадавших детях. По данным канала «База», 16 школьников отравились адорантом. Это вещество, которое добавляют в газ, чтобы придать ему резкий запах и вовремя заметить утечку. Сейчас жизни и здоровью школьников ничего не угрожает. Глава ТАР района Евгений Лысаков заявил о начале проверки инцидента. Пропавших в горах Карачаево-Черкесии туристок нашли. По данным канала «Шот», девушек обнаружили на высоте 2400 метров в районе озера Любви, конечной точки маршрута. Сейчас туристки в сопровождении спасателей добираются до ближайшего населенного пункта. С ними все в порядке. 24-летние девушки ушли в 8-дневный поход и перестали выходить на связь 4 мая. Их искали более 30 спасателей. К их поискам также подключили вертолет МЧС. В Совете Федерации оценили идею говорить о буллинге на разговорах о важном. Сенаторы считают, что одних бесед недостаточно, и проблему нужно решать глубже, выясняя причины в каждом конкретном случае. В Софеде убеждены, что истоки травли часто идут из семьи, передает Сенатинформ. Ранее московские депутаты предложили добавить тему буллинга в школьные занятия разговора о важном. Детям хотят объяснять, что такое травля, чем она отличается от обычного конфликта, и учить, куда обращаться за помощью. По данным депутатов, с буллингом сталкивается каждый третий школьник, а число случаев кибертравли за год выросло на 14%. Эксперты считают, что для помощи детям нужна системная работа. Об этом «Серебряному дождю» рассказала психотерапевт, руководитель Центра психотехнологии Ольги Добрыниной Ольга Добрынина.
1: Когда о чем-то говоришь, а не замалчиваешь, даже для тех, кто этим занимается, такой, знаете, сигнал. Мы об этом знаем. И вот это видно. Рассказывать о том, как с этим обходиться, важно для тех, кто попадает в эту ситуацию. Потому что, к сожалению, дети замалчивают подобные вещи. Говорить об этом стоит. Тем более вот кибербуллинг. Но вопрос в том, как говорить. Если об этом говорить просто для галочки, мы это проговорим и хоть трава не расти, это одно. Другое, если это выстроена нормальная кампания, которая периодически ниточкой проходит через все. И если об этом говорят те педагоги, у которых есть действительно авторитет у детей.
0: К бизнес-новостям. В России стали чаще закрываться турфирмы. По данным газеты «Коммерсант», за первый квартал работу прекратили около 1500 фирм. Это на треть больше, чем годом ранее. Эксперты связывают это с падением спроса. Из-за ограничений на перелеты на Ближний Восток россияне стали реже ездить за границу. Внутренний туризм тоже не показывает роста. Поездок по стране стало меньше на 4%. Кроме этого, компаниям пришлось возвращать деньги за отмененные туры. Эксперты говорят, что турбизнесу сложно быстро перестроиться. Многие фирмы это мало предприятие, которые сталкиваются с ростом расходов и налоговой нагрузкой. Официальный курс валют Центробанка на сегодня. Доллар стоит 75 рублей 34 копейки. Евро 88.35. Курс китайского юаня 11 рублей 2 копейки. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Спасибо, Саша. Загруженность московских дорог сегодня днем небольшая, 3 балла. В Москве плюс 23, дождя не ждем, днем прогреется до 24 максимально. Ночью плюс 13, а завтра в городе ожидаются слабые дожди. Температура, тем не менее, поднимется до 26 градусов. А вот в пятницу начнется похолодание, плюс 15 днем и пойдут дожди.

«Серебряный дождь» и Константин Хабенский представляют. Специальный проект в главной роли «Война». Юрий Никулин, Леонид Гайдай, Иннокентий Смоктуновский, Любовь Орлова, Сергей Бондарчук и многие другие. Великие советские актеры, режиссеры, музыканты и писатели. Многие даже не догадываются, что под масками всеми любимых артистов скрываются тяжелые судьбы фронтовиков Великой Отечественной войны. 9 мая слушайте в течение дня специальный проект «В главной роли «Война»». Читает Константин Хабенский.

0: Про дизайн с Варей Шелита.
1: Всем привет! С вами Варя Шелито, и сегодня я вам расскажу о том, какие интерьерные тренды из прошлого вернулись в нашу жизнь. Как мы достаем из сундука старинные бабушкины кружева, мамины шмотки с антресоль, папин винил и кассеты, так и в интерьере мы заново переосмысливаем тренды прошлого. Вот несколько примеров. Конечно, это ковры. Уникальные узбекские винтажные паласы из хлопка и шерсти с узнаваемыми узорами, дагестанские сумахи, настоящие произведения народного промысла, которые, например, в сканди интерьере с белыми стенами начнут свою новую жизнь. И я говорю не только о напольном применении ковра. Уникальный ковер – это искусство. Его можно смело вешать на стену в гостиной и над изголовьем в спальне. А гобелен, который тоже возвращается в наши интерьеры. Знакомые художники из Севастополя, например, гениально возродили это ремесло в новом прочтении. Они по своим эскизам создают стильные гобелены, которые, на мой взгляд, можно смело назвать классикой. Более того, они так сильны и очень уютны. С ними хочется жить. Покрытие из натурального мрамора и аналоги, имитирующие его текстуру, часто встречаются в современных жилых и общественных интерьерах. Сегодня особенно востребованы материалы и поверхности, выполненные в технике терраца. В античной Греции полы выкладывали галькой, цементируя ее глиной или известью. Наивысшего расцвета терраца получил в Венеции. Может показаться странным, что итальянская техника прижилась в Советском Союзе. Стоит только вспомнить мозаичные полы во многих советских ДК. Сегодня наливные полы с каменной крошкой – это писк моды. В тренде оказались и обои с природными орнаментами, которые теперь встречаются не только в жилых комнатах, но и в ваннах и кухнях. Акценты на стенах создают активные паттерны с тропическими растениями или нежной композицией с узорами из цветов и птиц. Вновь возросший интерес к природным мотивам в орнаментах отсылает нас к середине XIX века и творчеству английского писателя, художника и дизайнера Уильяма Морриса. На моем объекте, в большой квартире на Старом Арбате, именно гостевой санузел мы с заказчицей решили оформить такими обоями с гигантскими зелеными листьями. Смотрится просто фантастически. Фэшн-индустрия – это очевидный пример того, что мода циклична. Поэтому склонность к возрождению трендов прошлых столетий прослеживается и в дизайне интерьеров. С вами была Варя Шелито под серебряным дождем. И помните, что все уже придумано до нас нашими предками. Так что не надо изобретать велосипед. Можно откапывать в прошлом то самое лучшее, что нравится и подходит вам именно сейчас. И до новых встреч!
0: Про дизайн с Варей Шелитак.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Александр Соколов. Здравствуйте. Минпромторг поддержал НДС на зарубежные интернет-заказы. Речь о товарах, которые россияне заказывают на иностранных площадках. Уже с Нового года такие товары будут облагаться НДС в 22%, пишет ТАСС. Причем в Минпромторге пояснили, что хотят вводить косвенный налог постепенно. С Нового года в 7%, в 2028 году 14%, а в 2029 22%. Ранее Союз кожевников и обувщиков попросил ввести максимальный НДС сразу с 27 года, а также установить пошлины и обязательную маркировку на импортные товары. В отрасли объясняют инициативу падением производства. Биткоин вырос в цене выше 82 тысяч долларов. Это произошло впервые с конца января. По данным биржи Binance, сегодня во время торгов токен дорожал до 82,5 тысяч долларов. Сейчас он немного подешевел. За неделю криптовалюта подорожала более чем на 2%. Эксперты отмечают, что говорить о полном восстановлении рынка рано. Многие другие криптовалюты пока не растут. Поддержку биткоина также дают ожидания смены главы Федеральной резервной системы США. Жительница Приморья украла 700 лотерейных билетов и ничего не выиграла. Инцидент случился в городе Большой Камень, сообщила прокуратура региона. 49-летняя сотрудница лотерейного киоска присвоила продукцию на 400 тысяч рублей. Однако среди 700 билетов не оказалось ни одного выигрышного. Вместо богатства женщина получила уголовное дело. За присвоение чужого имущества ей грозит до 6 лет лишения свободы. На этом пока все. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: рубрике Александра Толмачева.
1: Кто такой мегалодон? Мегалодоны – это знаменитые родственники современных акул, которые жили на нашей планете более 20 миллионов лет назад. После вымирания динозавров именно мегалодоны стали одними из самых сильных и опасных хищников в океане. Обитали эти гиганты по всему миру. Их остатки обнаружены и в Африке, и в Северной Америке, и в Австралии, и в Европе. Ученые полагают, что длина мегалодона могла достигать 25 метров. То есть в длину он был приблизительно как 9-этажный дом, который лежит на боку. В пасти мегалодона вырастали гигантские зубы длиной около 20 сантиметров. Именно за них этот свирепый хищник и получил свое имя, потому что в переводе с греческого «мегалодон» означает «большой зуб». Представьте себе мощную челюсть, которая была почти двухметровой, в которой росли 250 больших зубов. Гигантские размеры не позволяли мегалодону плавать с большой скоростью, поэтому он предпочитал охотиться из засады. Охотился он на китообразных. Во время охоты он либо таранил свою жертву всем телом, ломая ей кости и травмируя внутренние органы, либо откусывал хвост или плавники, лишая кита способности двигаться. Вымерли эти хищные гиганты примерно 3 миллиона лет назад из-за глобального похолодания. Температура окружающей среды упала во всем мире, а мегалодоны, зависевшие от теплых вод, не смогли приспособиться к новым условиям.
0: Шпаргалки Александра Толмачева. Видеолекции Александра Толмачева о природе можно смотреть на сайте detlektor.com.

0: С новостями Александр Соколов. Здравствуйте. Росавиация признала крушение самолета в Омской области катастрофой. В телеграм-канале ведомства сообщается, что во время полета у лайнера открылся капот двигателя. Судно потеряло управление и рухнуло. Погибли пилот и наблюдатель. Расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет. ЧП случилось утром на юге Азовского немецкого района Омской области. Легкомоторный самолет «Аэропракт-22» мониторил лесные пожары. Судно принадлежало компании авиабазу, у которой было разрешение на полеты. Президент Украины обвинил Россию в нарушении режима тишины. В своем телеграм-канале Владимир Зеленский сообщил, что с полуночи российская армия совершила почти 2000 атак. По его словам, российские силы обстреливали украинские города дронами и авиабомбами, а также пытались наступать на отдельных участках фронта. Зеленский напомнил, что Киев изначально говорил, что будет действовать зеркально. Минобороны России в утреннем сводке сообщало, что ночью ПВО сбили 53 беспилотника. Ранее Владимир Путин объявил перемирие в честь Дня Победы 8 и 9 мая. Зеленский в ответ предложил свой вариант режима тишины с 6 мая. Российским школьникам запретили танцевать на выпускных под иностранные песни. По данным канала Мэш, о таких ограничениях сообщают дети Рязанской, Ярославской и Тамбовской областей. Школа запрещает выпускникам танцевать под песни Стинга, Тони Брэкстона и Уитни Хьюстон, ссылаясь на закон о защите русского языка. Вместо иностранных песен подросткам предлагают вальсировать под русские композиции, включая под мелодии сериала про СВО «Ландыши». В Минобразовании ситуацию не комментировали. Эксперты считают такие ограничения незаконными и только вызывающими негатив у подростков к системе. Об этом «Серебряному дождю» рассказал адвокат Михаил Салкин.
1: Они самовольные, они не основаны на императивных требованиях действующего законодательства, то есть прямо не запрещено ставить такие песни, это просто какое-то индивидуальное решение того или иного учебного заведения. Как-то повлиять на это достаточно сложно, но сигнал обществу посылается следующий, что, видимо, русский язык — это как вымирающие какие-то растения, которые нужно так страшно защищать, чтобы, не дай бог, никто про него не забыл, что, на мой взгляд, кажется очень абсурдным. Поэтому вот этими всеми действиями они просто в очередной раз детям, выпускникам показывают, что законы Российской Федерации иногда бывают глупые, бессмысленные и ничем рациональным не объяснимые. Ну, я бы предложил вариант пойти на формат «давайте включим фонограмму без слов», тогда формально иностранного языка нет, а дети могут сами подпеть, и формально школа за это не отвечает.
0: К бизнес-новостям. В России заблокировали популярный портал «Я плакал». По данным канала «База», с инициативой о запрете старейшего развлекательного сайта в Рунете выступила прокуратура. Ведомство проверило ресурсы, нашло там материалы, которые унижают людей по национальному расовому признаку. Чертановский суд Москвы постановил заблокировать портал, поскольку доступ к ресурсу был открыт для всех пользователей без регистрации. Также было решено забанить два сайта с анекдотами. «Я плакал» — это крупнейший развлекательный портал и коллективный блог, основанный в 2004 году. Он входит в 150 самых посещаемых в Рунете. Официальные курсы валют Центробанка на сегодня. Доллар стоит 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 2 копейки. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Я еще Эминема помню на выпускном, понимаете, дети. Загруженность дорог 3 балла в Москве, плюс 4. Так бы нас и повязали сейчас, я чувствую, с Эминемом, прямо с выпускным. Осадков сегодня не ожидается. Будущей ночью в Москве сухо, до 13 тепла. Завтра в городе ожидаются слабые дожди. Температура поднимется до 26. В пятницу в столицу придет похолодание до 15 градусов и усилятся дожди.

0: Мари Армас.
1: Спасибо за компанию. Я с вами сегодня так легонечко, совсем чуть-чуть. Пока майские праздники, многие программы не выходят, поэтому и музыки у нас тоже побольше, а разговоров поменьше. Это Николас Канджано и Fallen Behind в продолжении музыкального часа.

0: Встречают как-то Виктор Набутов и Татьяна Котина в коридоре Петра Левинского.
1: Петр, проследи, чтоб на майские тут все было нормально. Мы в отпуск.
2: Но я ведь...
3: Петр, но это только до 8 мая, потом мы вернемся.
2: Я, конечно, с удовольствием, но могли бы вы как-то заранее предупредить. Я шашлыков намариновал.
0: На майские особенное спокойное музыкальное утро под серебряным дождем с Петром Левинским. С 4 мая будем просыпаться с классной музыкой, хорошо проведем майские под серебряным дождем.
4: Серебряный дождь в Максе. Подписывайся на любимое радио и будь в курсе актуальных событий.

0: Культур-мультур уикенд.
1: В Третьяковской галерее на Кадашовской набережной заработала книжная гостиная. Пространство без строгих музейных правил, где можно поработать, встретиться с друзьями или почитать. Оно поделено на две части – кафе и книжная гостиная с книгами по искусству, кофе и прекрасным видом на Москву. Зайти в гостиную можно бесплатно, просто так или после прогулки по выставкам. Она работает по вторникам, средам и воскресеньям с 10 до 18 часов, а по четвергам и пятницам с 10 до 21 часа. А чтобы было что почитать в новом пространстве, прихватите с собой книгу «Играя с огнем. Истории Марии Юдиной, пианистки сталинской эпохи». Она играла концерты под свист снарядов в блокадном Ленинграде, говорила о вере и Боге во времена репрессий и, говорят, была любимой пианисткой Сталина. Но, несмотря на эту любовь, Марию Юдину уволят из трех институтов, где она преподавала. В этой сенсационной биографии Элизабет Уилсон рассматривает необыкновенную жизнь Юдиной в контексте ее времени на фоне интенсивного интеллектуального и религиозного брожения после революционного периода и последующей сталинской эпохи. Центр «Зотов» запустил новый формат к выставке Дзига Верта в «Киноглаз». Теперь посетителям доступны комплексные билеты, включающие в себя экскурсию и просмотр фильма в рамках кинопрограммы «Опыты реальности». Например, 10 мая состоится экскурсия по выставке, а затем показ фильма «Киноглаз». Это документальная картина о новом государстве – СССР. Представляет собой сборник небольших эпизодов о жизни Советского Союза, объединенных в серию «Жизнь врасплох». На кадрах пионеры, кооперативы того времени, слон, борьба с туберкулезом, скорая медицинская помощь, сумасшедший дом и занятия по физике для рабочих. Фильм продемонстрируют в озвучке пианиста-топера Филиппа Чельцова. Начало экскурсии в 19:00.
0: Культур-мультур-уикенд.

0: Мари, привет. У меня вопрос, пишет Олег, про предстоящий завтра день радио. У космонавтов есть традиция перед полетом смотреть белое солнце пустыни, а есть ли что-то похожее у работников радио? Может быть, смотрят день радио? Спрашивает Олег. Олег, мне кажется, как-то для радио как будто бы всегда был более актуальный фильм «Рок-волна» про какую-то пиратскую радиостанцию. Есть такое ощущение. Но сотрудники разных радиостанций, поэтому, в общем, могут разные быть какие-то привычки. В прошлом году я составляла специальный радиоплейлист. Это были песни про радио, песни, связанные с радио. Можете зайти ко мне в телеграм-канал Марии Нижнее Подчеркивание Армас, и он был выложен вот ровно 7 мая в прошлом году.
1: Вы слушаете «Серебряный дождь».
0: Я немножечко сегодня поставлю, ну, хотя бы одну песню про радио, потому что завтра не работаю. Не могу, честно говоря, уйти из студии, не поставив вам песню про радио.

0: Новости.
1: В студии Александр Соколов. Здравствуйте. Российская казна резко пополнилась за счет нефти. По данным Минфина, в апреле бюджет получил более 850 миллиардов рублей от продажи энергоресурсов. Это больше базового уровня, который планировало правительство. Эксперты канала «Суверенная экономика» говорят, что Россия получила первые выгоды от кризиса в Ормузском проливе. В апреле налог на добычу ископаемых власти считали по цене нефти в 77 долларов за баррель. В мае денег будет еще больше, так как в прошлом месяце топливо подорожало до 95 долларов. На фоне роста нефтегазовых доходов спустя два месяца Минфин снова начнет закупать валюту и золото. С 8 мая и до 4 июня на это будут тратить около 6 миллиардов рублей в день. Тем временем биржевые цены на нефть марки Brent опустились ниже 100 долларов. По данным портала Investing.com, июльские фьючерсы подешевели более чем на 10% до 98,5 долларов за бочку. Нефть дешевеет второй день подряд. Инвесторы реагируют на заявление Дональда Трампа о скором перемирии с Ираном. Ранее президент США приостановил военную операцию по охране судов в Ормузском проливе. Рынок воспринял это как четкий знак того, что напряженность в регионе спадает и поставки нефти будут стабильными. Налоговая служба России выигрывает почти все суды. По данным ведомостей, в прошлом году судьи рассмотрели требования на 290 миллиардов рублей и удовлетворили из них 260 миллиардов. Таким образом, налоговая выиграла 9 из 10 судебных споров, пишет Франкмедиа. Отмечается, что количество споров сократилось до 5,5 тысяч дел. При этом поступления в бюджет от проверок выросли на четверть и достигли 500 миллиардов рублей. Число выездных проверок также увеличилось. Эксперты считают, что бизнес реже идет в суд, потому что шансы на победу невелики. Многие компании просто предпочитают не оспаривать решения налоговых органов.

0: Забронируй это с Дашей Касьяновой.
1: Всем привет, это Даша Касьянова и программа обо всем, что делает нас немного счастливее. Отели, рестораны, бары, путешествия, мода и многое другое для отдыха и досуга. И сегодня я расскажу про важное, на мой взгляд, а именно про замену натурального меха искусственным. Для начала разобью пару мифов. Первый о том, что натуральный мех греет лучше. Современные материалы, утеплители, пропитки позволяют носить некоторые искусственные шубы при температуре минус 35 градусов. Второй миф о том, что это неблагородно. Якобы искусственный мех недостаточно статусный. На деле ценовая политика брендов разная, и зачастую искусственная шуба от дизайнера стоит не дешевле. А вот несколько моих любимых команд, которые могут доказать подлинность этих заявлений. Первый – Мату. Этот российский бренд стал первым отшивать шерстяные шубы, которые успешно производит вот уже 6 лет. В каталоге большой выбор моделей и стриженные овечьи шерсти. Шубы отличные, если это длинная модель. Тут можно найти прямую однобортную шубу, шубу-рубашку, шубу-косуху, шубу с английским воротником и даже напоминающую о 90-х годах и популярных тогда моделях. Дальше Only Me. Этот питерский бренд уже 10 лет производит шубы из искусственного меха, и он известен не только на российском рынке, но и на мировом тоже. Причем модели здесь есть и классические, и очень яркие, с принтами и в стиле пейчворк. Кстати, изделия отлично утеплены технологичным современным материалом. Solo U. Шубы этого бренда отличаются максимально простым кроем, зато у них яркие и насыщенные цвета, которых не найдешь у других. Правда, рассчитаны они на температуру до минус 5. Вера Якимова. Этот московский бренд выпускает одежду из премиальных материалов с 2009 года, а его производство размещено в Москве. У бренда большая коллекция шуб различных цветов, как длинных, так и коротких. Здесь можно найти шубы под норку, каракуль, песца и рысь. Крой тоже разный. Свободный, приталенный и оверсайз. Выдерживает морозы до минус 30. Энсе. Питерцы, которые работают с 2011 года. Бренд предлагает отличную размерную сетку до 58 размера, а таким почти никто, увы, похвастаться не может. В шубах используется ветрозащитный финский утеплитель, благодаря которому изделие выдерживает морозы до минус 35 градусов. Рубан. Марка основана в 2010 году и работает в сегменте люкс. Коллекции участвовали во многих модных показах, и тут даже можно заказать изделия из любой коллекции по собственным меркам. Напоследок скажу, что лучше не использовать термин «эко-мех». Правильнее говорить просто – «искусственный». Ведь производство этого меха не имеет никакого отношения к экологии. На этом у меня все. А этот гайд по брендам с ссылками и фото уже можно найти в моем телеграм-канале о моде с эпичным названием «Лиса прошвырнулась». Это была Даша Касьянова и программа обо всем, что делает нас немного счастливее.
0: Забронируй это с Дашей Касьяновой.

0: Мари Армас.
1: Ну и завтра день радио. Равиль пишет, сделайте когнитивный диссонанс, выйдите на работу вместе с Ромой. Да, ребята, мы сегодня с Ромой Паком приехали в одно и то же время. Рома думал, что он работает по расписанию, я работаю. Ну, не знаю. Возможно, я отдохну, так сказать, возьму day off в

0: Да, это же радио Арьем, говорят наши слушатели. Я прошу прощения, я что, Радиохедом это назвала? Нет. Конечно же, это Арьем, Радио Сон. Кстати, Арьем в этой песне выражают такой сарказм по отношению к радиостанциям, которые играют одно и то же. И это мне такое напоминание, что нельзя туда скатываться. Да, почему-то люблю эту песню Арьем, Радио Сон. Но вообще у группы Арьем целых две композиции, посвященных радио. Мало того, они даже дебютировали в 1981 году с работы Radio Free Europe. Ну, если вы сейчас зайдете ко мне в телеграм-канал, то там есть ссылочка на плейлист с радиопеснями. В канале я радио нижнее подчеркивание Армус или Мария нижнее подчеркивание Армус, так что заходите.
1: Серебряный дождь.

В Москве 16 часов. С новостями Александр Соколов. Здравствуйте. Власти Чувашии рассказали о последствиях атаки беспилотников. По данным главы республики Олега Николаева, в Чебоксарах повреждены 40 многоквартирных домов. Осколками задело несколько школ, детских садов и здания электромеханического колледжа. Чиновник добавил, что в городе введен режим ЧС, что может поможет властям быстрее получить деньги из бюджета на ремонт зданий и помощь пострадавшим. В пунктах временного размещения находится более 1000 человек. Дроны от

0: Атаковали Чебоксары накануне. Один аппарат попал в многоэтажку. По последним данным, погибли 2 человека, еще 37 пострадали. По данным ТАСС, семьи погибших в Чебоксарах получат по 1,5 миллиона рублей, а раненым заплатят до 630 тысяч. Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми бомбардировками. Они будут более масштабными и интенсивными, если Тегеран откажется от соглашения, написал президент США в соцсети True Social. Также при удачной сделке с Ираном Трамп пообещал открыть Ормузский пролив для всех стран, в том числе и для Ирана. Ранее госсекретарь Марко Рубио подтвердил, что США выполнили все поставленные цели. Белый дом также уведомил Конгресс о завершении войны с Ираном. При этом Трамп заявлял, что временная пауза в военных действиях даст дипломатам шанс договориться. Жители московского региона предупредили о грозе и граде. По данным гидрометцентра, непогода ожидается завтра. В городе объявлен желтый уровень погодной опасности с полудня четверга и до 9 часов вечера. При грозах порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. При этом завтра в Москве будет тепло до 27 градусов, а по области до плюс 28. 8 мая также ожидается дожди с грозами, а температура в Москве опустится до плюс 18. К бизнес-новостям. В России набирает популярность судебный туризм. По данным канала «База», граждане все чаще ходят на открытые судебные заседания, чтобы посмотреть на реальные драмы вместо кино. Чаще всего россияне ходят на заседания по разводам, разделу имущества и спорах о долгах. Также популярны громкие уголовные процессы. В основном такие заседания любят домохозяйки и молодые девушки. Меньше всего судебных туристов интересуют скучные разбирательства по штрафам или налогам. Своим мнением насчет популярности у россиян отдыха в формате True Crime «Серебряным дождем» поделился управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
1: Левый зрелищ, ничего нового. Мы еще даже и в 19 веке, в начале 20 века на судебные процессы великих русских адвокатов приходили посмотреть как театр. Так и в советские времена, и в сегодняшней России есть любители ходить на уголовные процессы, особенно знаковые и яркие. Ничего нового, просто, соцсети позволяют им кооперироваться и ходить на наиболее интересный уголовный судебный процесс. Это, видимо, со времен еще средневековых казней на площадях. То, что кто-то пойдет на судебный процесс, например, по семейному спору, туда сложно попасть, потому что большая часть споров там закрыты. Что касается арбитражных процессов, так обывателю они будут просто неинтересны. Поэтому основной, конечно, это уголовка, какой-нибудь в духе фильма «Гараж», когда в каком-нибудь судебном процессе делят что-то. Соцсети нужны для того, чтобы заранее сказать, какой судебный процесс будет особенно интересный и особенно яркий.
0: Официальный курс валют Центробанка на сегодня. Доллар стоит 75 рублей 34 копейки, евро 88.35, курс китайского юаня 11 рублей 2 копейки. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Вот вам, кстати, идея для свиданий. Дорогой, куда сегодня пойдем? Пошли посмотрим на бракоразводный процесс, так сказать. Дележку имущества сразу, испытание. Загруженность дорог, она сейчас трехбальная. В Москве плюс 24, осадков не ожидается. Ночью в Москве сухо, до 13 градусов. А завтра в городе слабые дожди, температура поднимется до 25. И в пятницу придет похолодание до 15. При этом усилятся дожди.
3: Добрый день. С Мари Армас.
2: Я с вами до 17 по московскому времени сегодня. Мы в каком-то таком немножко расслабленном все-таки режиме работаем в эфире. Утренние программы, основные и вечерние программы не выходят, но зато мы сделали для вас специальное майское расписание. Не пропустите! В 18.00 отправляемся с Игорем Наумовым на прогулку. Так, сейчас Уитни распоется, и будет совсем другая песня. По крайней мере, та песня, которую вы узнаете по первой ноте.

0: светлом-светлом городе, на светлой-светлой улице, есть сумеречный переулок. В нем стоит темный дом, а в доме том черный подвал.
1: «Серебряный дождь» представляет программу «Москва и мистика» с Альбиной Казанцевой. Календарь Брюса, машина-призрак Берии, подвалы МГУ, Ховринская больница и многое другое, от чего перехватит дыхание и волосы станут дыбом. «Москва и мистика» под серебряным дождем. Расписание на Silver.ru.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Александр Соколов. Здравствуйте. В России обострился кризис на рынке стали. По оценке аналитиков Эйлер, рентабельность Северстали, ММК и НЛМК упала до минимума за 17 лет. Эксперты РБК снизили прогнозы по акциям металлургических компаний на 20% и ожидают, что в этом году их прибыль может сократиться на 40%. Положение оказалось хуже даже самых пессимистичных ожиданий. Основные причины – снижение спроса и цен на сталь в России, низкие мировые цены из-за избытка китайской продукции и крепкий рубль. Аналитики полагают, что рынок начнет понемногу восстанавливаться только в следующем году. Россияне стали реже выезжать за границу. По данным Союза профессионалов туриндустрии, с начала этого года поток выезжающих упал до 20%. До конца года спад может усилиться еще на 10%. Среди причин такой ситуации эксперты называют конфликт на Ближнем Востоке, сложности с визами и подорожание перелетов, пишет Prime. Участники рынка говорят, что россияне меняют свои привычки. Теперь при выборе страны больше обращают внимание на цены, наличие прямых рейсов, простые визовые правила и удобную логистику. Джеймса Кэмерона обвинили в копировании внешности для «Аватара». Как пишет The New York Times, в суд на режиссера и компанию Disney подала американская актриса Кэрианка Килчер. Она считает, что ее образ использовали при создании главной героини Нейтири. Девушка утверждает, что еще 16 лет назад Кэмерон при личной встрече назвал ее главным источником вдохновения. Актриса отметила, что решила засудить создателя «Аватара» после его интервью в 2024 году. Тогда режиссер якобы прямо подтвердил, что нижняя часть лица главной героини скопирована с актрисы. На этом пока все. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: Среда. Реклама.
1: 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному.
0: Уралхим Run Factory приглашает на забег «Салют Победы», как дань уважения героям Великой Отечественной войны.
1: Одинцовский парк – одна из лучших локаций Подмосковья.
0: Свежий воздух, трассы для любого уровня и атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт, это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru 0+.
2: Зашел на Хэхэру, нашел хорошую вакансию и везет! Работа для водителей с гибким графиком на Хэхэру. Зашел, нашел, повез.
3: Уокед Хантер не гарантирует трудоустройство и наличие подходящих вакансий во всех населенных пунктах РФ. Москва, категория 0+.
1: Международная лига «Урал ФС» приглашает на грандиозный бойцовский турнир. 12 боев по правилам ММА. Самые сильные и техничные спортсмены. Накал эмоций и интрига до самого конца. 15 мая. Международный центр бокса. Новолужнецкий проезд 13. При поддержке компании «Озон». Билеты на yandex.afisha.ru. 12+.
3: ООО «Яндекс. Москва. ОГР. 102-770-022-9113».
0: Реклама на серебряном дожде. 643-101.

0: Мари Армас.
1: Ну, я уже потихонечку буду с вами прощаться. Буду прощаться на радио песни, потому что завтра день радио. Я напомню, что 7 мая 1895 года в городе Санкт-Петербург на заседании Русского физико-химического общества Александр Степанович Попов продемонстрировал прибор, который стал как раз родоначальником современных радиоприемников. Все те, у кого есть футболка «Серебряного дождя», Попову за нас не стыдно. Я, кстати, считаю, что это лучший наш мерч, по-моему, был с надписью «Попову за нас не стыдно». Всем тем, у кого есть эта футболка, ну, мои большие приветы. Ну что, и на разогреве, наверное, завтрашнего дня радио я вам поставлю песню на итальянском. Она будет называться «Радио Клима», что можно перевести как «Радиоатмосфера», «Радиоклимат», потому что мне кажется, что для радио как раз очень важна атмосфера. И именно атмосфера, именно такой вайбы, мне кажется, отличает радио от всех других средств массовой информации. О том, чтобы сделать какое-то такое уютное пространство, ну, не знаю, ламповое, теплое, в котором вы бы, наши слушатели, хотели задержаться. По крайней мере, я когда работаю, мне бы очень хотелось именно создавать такое пространство. И в завершении часа радио «Клима» исполнять будет Гарбо. Гарбо — это такой итальянский Дэвид Боуи 80-х годов. Как-то симпатично очень мне эта песня. Поэтому

0: заглуши эту тоску, и я с тобой пропаду. Радио Атмосфера, Гарбо, Радио Клима, Мари, привет. У нас есть целых две таких футболки, пишет Аленка из Подольска. Попову за нас не стыдно, Аленка, вы. Мне кажется, у вас 4 должно быть, а учитывая, что ваша семья многодетная, 5. Скорее всего, ладно, завтра будем мериться футболками. День радио будет завтра в эфире «Серебряного дождя». Все, а я с вами еще раз попрощаюсь до следующей недели.
1: «Серебряный дождь».

Москве 17 часов. С новостями Александр Соколов. Здравствуйте. В Минздраве Омской области уточнили число отравившихся газом детей. В ведомстве рассказали РИА Новости, что пострадали 14 школьников и педагог. Восьмерых отпустили домой, семеро остаются в больнице. В регуляторе подчеркнули, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Отравление газом произошло в городе Тара. Во время работы на газопроводе недалеко от школы произошла утечка. На уроке по программированию находили 40 учеников 5-х и 6-х классов. Следственный комитет завел уголовное дело. Тем временем в колледже Екатеринбурга обрушилась крыша спортзала. Инцидент случился в Уральском колледже технологии и предпринимательства. По данным МЧС по Свердловской области, до прибытия спасателей из здания эвакуировались 97 человек. По предварительным данным, пострадавших нет, площадь обрушения 400 квадратов. Студенты говорят, что в момент ЧП в спортзале никого не было. Следственный комитет завел дело о халатности. В Киеве допустили пролет дронов над Москвой 9 мая. Как заявили в офисе украинского президента, ВСУ не планируют атаковать парад на Красной площади, но

0: Беспилотники могут пролететь над Москвой, направляясь к другим целям, пишут Вести. На днях Владимир Зеленский также говорил, что украинские дроны могут пролетать над Москвой 9 мая, при этом он не заявлял о готовящихся атаках по Параду Победы. Ранее сегодня украинский лидер сообщил, что Россия около 2000 раз нарушила режим тишины, который Киев объявил с этого дня. Итальянский город заполонили павлины. В осаде птиц оказался курорт Пунта Марина. По данным местных властей, в городе живет около 400 павлинов. Жители жалуются, что птицы мешают движению на дорогах, портят крыши домов и автомобилей, а также громко кричат с 4 часов утра. Власти курорта пообещали переселить птиц, но в ситуацию вмешались зоозащитники. Они требуют не трогать павлинов, называя их неприкасаемыми. К бизнес-новостям. Мультфильмы в России будут полностью финансировать государство. Такой закон заработал с этого дня. Раньше на полную поддержку могли рассчитывать только художественные детские фильмы. Теперь такие же льготы получила анимация. Из бюджета будут полностью оплачивать создание и прокат отечественных мультфильмов, пишет ТАСС. Эксперты считают, что теперь создателям мультфильмов, вероятно, придется снимать только то, что захочет Минкультуры. Об этом «Серебряному дождю» рассказал главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
1: Большие студийные фильмы приходят за финансированием в Минкульт, фонд кино, если это речь идет про большие проекты, и они получают частичное финансирование, не всегда полностью. Я думаю, что как раз речь идет о регулировании этой части. Авторские анимационные фильмы дебютантов, ну, либо тех, кто имеет кураторов в лице мэтров, которые приходят для финансирования своих проектов. Минкульт и так финансирует. Тут речь идет просто о том, чтобы по возможности бремя финансирования легло именно на Министерство культуры, а не на поиск еще дополнительных каких-то инвестиций. Ну да, скорее всего, в этом случае Минкульт будет больше требовать поддержки тех тем, которые интересны Минкульту.
0: Официальный курс валют Центробанка на сегодня. Доллар стоит 75 рублей 34 копейки. Евро 88 рублей 35 копеек. Курс китайского юаня 11 рублей 2 копейки. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Спасибо, Саша. Загруженность дорог по-прежнему трехбальная. В Москве плюс 24, ясно. Осадков сегодня не ожидается. Будущей ночью сухо, до 13 тепла. А вот завтра в городе уже будут слабые дожди. При этом температура жаркая, плюс 26. Ну, а в пятницу в столицу придет похолодание до 15 градусов и усилятся дожди.

0: кстати.
1: Может ли искусственный интеллект помочь сэкономить при заказе такси? Да, есть хорошая возможность уехать дешевле. В Яндекс.Гоу иногда можно увидеть предложение. Подождать машину чуть дольше и получить скидку. Это не случайная акция, а результат работы искусственного интеллекта. Алгоритмы в реальном времени анализируют ситуацию в городе. Сколько сейчас заказов, насколько близко к вам находятся свободные водители и как скоро могут освободиться те, кто сейчас занят. На основе этих данных искусственный интеллект прогнозирует, появится ли рядом машина через несколько минут. Если да, сервис предлагает подождать и сэкономить. Но такие предложения быстро исчезают, потому что дорожная ситуация постоянно меняется. И у пользователя остается выбор – поехать сразу или чуть позже, но выгоднее.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Конфликт на Ближнем Востоке обошелся российским туроператорам в 7 миллиардов рублей. Такую сумму компании потратили на помощь туристам, проживание, поддержку и вывоз. Об этом Интерфаксу рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Асуленко. По его словам, эти потери туроператоры указали в письме Минэкономразвития. Агентство отмечает, что на момент начала конфликта на Ближнем Востоке в странах региона находились более 50 тысяч российских туристов, большинство из них в Объединенных Арабских Эмиратах. Россияне скупают жилье в Минске. Спрос на недвижимость за год вырос на 10-15%, а с начала этого года уже в 2-3 раза. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на риэлторов. Среди причин эксперты называют отсутствие ограничений на работу интернета и соцсетей, а также желание удачно вложить деньги. За последний год цены на недвижимость в белорусской столице выросли на 24%. А сейчас средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в Минске в однокомнатной квартире чуть более 2000 долларов за метр. Телеканал Fox ищет главного зрителя чемпионата мира по футболу. Турнир стартует 11 июня и впервые пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Для главного болельщика оборудуют специальное место в Нью-Йорке. Его задача, как пишет РБК, посмотреть все 104 матча, а также публиковать контент на протяжении всего турнира. Минута просмотра оценивается в 5 с небольшим доллара, весь день в 1282, а один матч в 480 долларов. За 39 дней чемпионата болельщик сможет заработать 50 тысяч долларов. Ну и новость последних минут. Телеканал CNN сообщил о том, что умер основатель CNN Тед Тернер. Подробнее об этом уже в следующих выпусках. Следующий выпуск будет через полчаса.

0: Среда. Реклама.
1: Международная лига «Урал ФС» приглашает на грандиозный бойцовский турнир. 12 боев по правилам ММА. Самые сильные и техничные спортсмены. Накал эмоций и интрига до самого конца. 15 мая. Международный центр бокса. Новолужнецкий проезд 13. При поддержке компании «Озон». Билеты на Яндекс.Афиша.ру. 12+. О, Яндекс. Москва. ОГРН. 102-77-022-919.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному. Уралхим Ран Фэктори приглашает на забег «Салют Победы». Как дань уважения героям Великой Отечественной войны. Одинцовский парк. Одна из лучших локаций Подмосковья. Свежий воздух. Трассы для любого уровня. И атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт. Это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru 0+.
0: Реклама на серебряном дожде. Реклама @silver.ru.

18 часов в Москве. В студии Сергей Ясенев. В США умер Тед Тернер, основатель CNN и пионер кабельного телевидения. Ему было 87 лет. CNN впервые вышел в эфир в 80-м году прошлого века. Как отмечается на сайте телеканала, Тернер воплотил в жизнь очень смелую на то время идею доставлять новости со всего мира в режиме реального времени без перерыва. CNN стал первой в мире круглосуточной новостной сетью. Тернер также был защитником природы, филантропом и активистом, который выступал за полную ликвидацию ядерного оружия во всем мире. В Дагестане полная перезагрузка власти. Новый глава республики Федор Щукин, который пока находится в статусе временно исполняющего обязанности, отправил в отставку правительство. Возглавит кабмин Магомед Рамазанов, кандидатуру которого ранее поддержал Владимир Путин. Смена власти в республике происходит после масштабных наводнений. Напоминает РБК, тогда погибли 6 человек, пострадали жилые дома и социальные объекты. Вспышку хантавируса на круизном лайнере в Атлантике нельзя сравнивать с началом пандемии ковида. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус. По его словам, на данный момент риск для остального мира низок. По последним данным ВОЗ, анализы, проведенные в лабораториях ЮАР и Швейцарии, подтвердили штамм хантавируса Андес. Только этот вид хантавируса передается от человека к человеку. Общее число заразившихся увеличилось до 8, трое путешественников скончались. Сейчас судно стоит.

0: стоит на якоре у берегов Кабо-Верде. Пассажиры изолированы, им передали продукты и разрешают гулять по палубе только по одному. Далее к бизнес-новостям. В России стремительно сокращается количество турфирм. Как пишет «Коммерсант», с начала года количество ликвидаций увеличилось на 34%. Среди возможных причин эксперты называют ситуацию на Ближнем Востоке. Россияне стали меньше ездить за рубеж, и при этом не растет активность поездок внутри страны. А при этом далеко не все представители отрасли настроены пессимистично. Вице-президент Альянса турагентств России, генеральный директор турсети «Розовый слон» Александр Макрычан сказал «Серебряному дождю», что к осени ситуация изменится в лучшую сторону.
1: Да, действительно, турагентство закрывается. Но закрывается не физически, а на бумаге. Скажем, у одного турагента может быть 2-3 юрлица, ООО, ИП. Что-то закрывается. Вот и все. Турагентства физически не исчезают. Ничего страшного не происходит. Другое дело, что прибыль у турагентства упала. Да, я это подтверждаю. Но это связано с тем, что конфликт на Ближнем Востоке плюс общая экономическая ситуация. Конечно, снижается количество туристов, снижается где-то чек. Но, тем не менее, люди на отдых едут. Мы видим где-то большие падения. В первую очередь, Карасарский край, Дагестан. Ближний Восток – это просто некий триггер. Рано или поздно он закончится. Надеюсь, к концу года турпоток восстановится. В целом, мы настроены оптимистично, и количество турагентов надо считать не в марте-апреле, а давайте посчитаем, например, в сентябре. В сентябре их количество на 20% возрастет. В этом я не сомневаюсь по отношению к марту.
0: Официальный курс валют Центрального банка на завтра. Доллар снизился на 12 копеек до 75 рублей 22 копеек. Евро просел почти на треть рубля, 88 рублей 6 копеек. Юань в минусе на 3 копейки, курс 10.99. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Спасибо, Сережа. Друзья, всем доброго вечера. Александр Кирсанов с вами незримо за пультом. О пробках и столичной погоде далее. На 4 балла загружена сейчас Москва. О погоде ясно в городе, плюс 24, осадков сегодня не ожидается. Будущей ночью в столице будет сухо и до 13 тепла. Завтра слабые дожди, а температура поднимется еще больше, обещают плюс 26-28. Метеорологи также не исключают усиление ветра и грозу. В пятницу в столицу уже придет похолодание до 15 градусов и усилятся осадки.

0: ваш любимый фрукт на завтрак. Свежий салат на обед. Вкусный ужин в кругу семьи. Все начинается с земли, труда множества людей и современных решений. Технологии питания растений «Уралхим» помогают фермерам собирать богатый урожай. «Уралхим» создает будущее, где качественная еда доступна каждому.
1: Исследуй это!
2: Друзья, привет! Я Роман Пак, и в шоу «Утро под серебряным дождем» ежедневно вижу много ваших вопросов. Иногда у меня нет ответа. Короче, история про шкаф. У меня есть старинный шкаф, немецкий, достался в наследство от бабушки. Это не просто шкаф, ну а целый дворец, сами понимаете. Изумительная резьба, башенки, зеркала, цветы, фигурки, завитушки, безумное рококо. Естественно, он большой, громоздкий, сделанный на века. И вот мы переезжаем из старой квартиры в новую, меньшей площадью. Шкаф не влезет, уже понятно заранее. Жена говорит, продадим. А я не могу. Что значит продадим? Это семейная реликвия. Я с детства его люблю, он меня вырастил, можно сказать. Что делать? Обратился, конечно же, к нейронке. В Алисе AI есть такой ИИ-агент «Исследовать». Забил туда план квартиры, параметры всей мебели. Куда шкаф бабушки надевать, спрашиваю. И знаете что? Агент расставил мебель по местам, шкаф вошел как нож в масло. Такой кайф. Но на этом ИИ не остановился. Оказалось, мои планы расстановки мебели съедают почти 30% полезной площади, из-за чего пространство визуально сжимается. Короче, назвал меня гуманитарием, между строк. Хотя я технарь, но я не обиделся. Главное, дорогой моему сердцу шкаф поедет с нами. Happy End. В общем, друзья, если чего-то не знаете, не понимаете, в чем-то не разбираетесь, это не стыдно. Используйте нейросети, иначе зачем они нужны? Есть важный вопрос, попробуйте решить его с помощью ИИ-агента «Исследовать» в Алисе AI, как я.
1: Исследуй это. Прогулки с Игорем Наумовым.
3: Москвичи сейчас жалуются, мол, в городе дышать нечем, выхлопы, пылища. То ли дело, мол, раньше. Выходишь такой из дома, вдыхаешь полной грудью. Красота. Ни заводов, ни выхлопов. Воздух пить можно. Здравствуйте, это Игорь Наумов. Мы продолжаем изучать самую жизненную тему – туалеты и, в целом, санитарию в наших городах. И по поводу воздуха в 18 и 19 веках имею сказать следующее. Да, трубы не коптят и машины не газуют, но по обочинам перед тобой кучи отбросов и лужи помоев. Ну, потому что не все соседи затруднились это добро донести хотя бы до ближайшей речки. Вывалили у себя за забором. И убирать это некому. Москва 18 века – это не то место, чтобы дышать чистым воздухом. И любой другой город, что в Отечестве, что в Европе. Но даже в те времена есть в Москве места с особенной концентрацией миазмов. Самое исторически вонючее место до начала 19 века – это, конечно, Охотный ряд и окрестности. Вот нынешними терминами, чтобы было нагляднее. Начиная от Большого театра. Дальше через улицу Охотный ряд, на площадь Революции. Дальше отель Four Seasons, бывшая гостиница Москва. Потом между Кремлем и Манежной, по Александровскому саду, мимо Боровицкой башни и к Москве-реке. Это мы только что прошли вдоль русла Неглинной, по ее течению. Смотрим, что пишет историк 19 века Сергей Любецкий. «Все это место было самое топкое и грязное. Оно определено было для своза туда всякого сора и нечистоты. Это место было также кладбищем для собак и кошек, непреданных земле». И да, до наполеоновского пожара это вот нижнее течение Неглинной было запружено, то есть разливалось широко, Неглинские пруды. И вот тут как раз и застаивалось то, что в Неглинную слили жители выше по течению. А выше по течению у нас это от нынешней Марьиной рощи, то есть условно с севера Третьего транспортного кольца, и на юг, через метро Достоевская, по Цветному бульвару, дальше, собственно, улица Неглинная, но по дальнейшему маршруту мы только что прошли. И вот к нам на Охотный ряд приплыли все вот эти вот дары населения севера тогдашнего Подмосковья. А мы к этим дарам добавляем свои – Но только в нашем случае это отбросы от непроданного мяса. Потому что охотный ряд, он чего охотный-то? В те времена это улица, на которой мы торгуем дичью. От тетеревов там и до лосятины. А то, что не продали, бросаем тут же в неглинную. Вот если читали или смотрели Патрика Зюскинда «Парфюмер», там в начале сцены на рынке. Вот в Москве в те времена ровно та же обстановка, что в Париже середины 18 века.
4: В городах того времени стоял вонь почти невообразимый для нас, современных людей. И, разумеется, самая большая вонь стояла в Париже, ибо Париж был самым большим городом Франции. А самым зловонным местом Парижа был, несомненно, рыбный рынок. И вот здесь, в самом вонючем месте королевства, 17 июля 1738 года явился на след Жан-Батист Гренуй.
3: Донесение обер-коменданта Москвы генерал-поручика Петра Матвеевича Ржевского. Да, генерал-поручика Ржевского. Он военной частью Москвы руководил. 2 марта 1776-го просит спустить к чертовой бабушке мельничный пруд на Неглинной. Пишет: «От мясного ряду и харчевин нечистоты и помету происходит не только в летнее, но и в зимнее время вредная мерзкая вонь, так что проезжающим в Троицкие ворота через мост, а паче мне и прочим живущим в Кремле, не меньше же и близ того пруда на Неглинной обывателям по той нечистоте может наносить вредительную болезнь». В общем, когда при Наполеоне тут все выгорает дотла, это, конечно, горе и бедствие. Но вот как дым рассеялся, задышалось здесь гораздо свободнее. А после Наполеона мы Неглинную убираем в коллектор. И вот тогда-то и появляются и Большой театр, и Александровский сад, и манеж, в которые с тех пор ходит чистая публика, и носы ей платочками зажимать уже не приходится. Между прочим, по бывшим зловоннейшим местам Москвы я провожу целых две своих экскурсии ногами. «Москва. Банда театральная» и «Москва имени сталинского генплана», записаться на которые вы можете в канале «Прогулки с Игорем Наумовым». Банная – это мы от Манежной идем как раз по охотному ряду, а генплан – мимо Александровского сада, то есть вдоль бывшего русла Неглинной и по Боровицкой площади. Покажу вам эти вроде бы самые туристические места с изнанки. Подписывайтесь. Телеграм. Макс. Прогулки с Игорем Наумовым. Но когда еще настанет тот 21 век, мы-то пока в 17-м. И до Петра Первого вот это зловоние абсолютно в порядке вещей. Петр как-то пытается на подданных нажать и сдает указ за указом наподобие такого. 1686 год. На Москве во всех улицах и переулках навоз и мертвечину и всякий скаредный помет очистить и вывозить за земляной город. От слобод в дальние места и засыпать землею. И впредь ни у чьих дворов навозу и мертвечины и никакого скаредного помету на улицах метать не велеть, чтобы однолично во всех улицах было все очищено и помету отнюдь никакого не было. Также и с поварен, и из отходов на улице выпусков не делать, а тот навоз или помет возить тем людям, против чьих дворов какой навоз или помет и мертвечина объявится. За нарушение, кстати, знатным людям опало, впрочем, батаги. Проходит почти 15 лет, а изменений нет. 1699-й, тот же Петр. «Всяких чинов людям, ежели учнут, по большим улицам и переулкам всякий помет и мертвечину бросать, зато учинено будет наказание бить кнутом». Не помогает. А потом Петр плюнул и построил Петербург. Сразу с канализацией. Думаете вы? Нет. Петербург писал, какал в Неву, Фонтанку и прочие каналы точно так же, как Москва, и даже дольше, а только с оттенком интеллектуального превосходства, разумеется. Про обводной канал писали, что это смесь воды с клоачную жидкостью. В Петербурге с 19 века то и дело эпидемии холеры. А что вы хотели? Водозаборы прямо в городской черте. А выше по течению села, заводы, больницы, бани. И все, что они произвели, потом пьют петербуржцы. Петр Столыпин пытается привести проект оздоровления города, так ему Дума не дает. Тут современный петербуржец скажет: секундочку, в моем доме 1864 года постройки был выгреб на черной лестнице. Закуток, то есть с дыркой, и добро с любого этажа по этой трубе летело в выгребную яму в земле. А еще, мол, ватер-клозет был в квартире. Ну да, был такое. На 10 тысяч домов 30 тысяч этих вот выгребов. А содержимое их потом куда? Правильно, в Неву, Фонтанку, либо в Финский залив. Вспомните еще подземные каналы в Питере для этого добра. Да, были каналы, только впадали они куда? В те же реки. В общем, до большевиков канализацию в Петрограде даже не начали строить. Ну, у культурной столицы все силы в ум уходят. На приземленное уже не хватает. О, встретил тут замечательные нормативы по количеству отходов жизнедеятельности. Называется «Практическая строительная памятная книжка. Санкт-Петербург, 1911 год». В среднем, значит, от каждого петербуржца ожидается ежегодно. Записывайте, кстати, цифры до сих пор актуальны. Читаем. Густых извержений – 2 пуда 7 фунтов. Это 34 килограмма. Жидких извержений – 26 пудов 12 фунтов. А это уже 428 кило. Кухонных отбросов, золы, жидких помоев – 667 пудов 95 фунтов. Всего на одного человека приходится нечистот 702,5 пуда в год или 11,5 тысяч килограммов. Нет, тут важна точность. Вряд ли средний петербуржец был производительнее среднего москвича, да и жителя любого другого города. Так что вот каждый из нас в то время оставлял после себя больше 11 кубометров отходов ежегодно. Вроде бы немного, потому что в нашем 21 веке мы оставляем-то в десятки раз больше. Но не за счет этих вот густых и жидких извержений, а за счет воды. В ванну сейчас набрали полежать, уже кубометр минимум в канализацию потом спустили. А еще руки помыть, посуду помыть, душ 2 раза, надеюсь, в день, сливной бачок, стиральная машина. Сколько вот воды спустили, пока снимали сцену с Ипполитом в ванной, в «Иронии судьбы». Кстати, тоже ведь Ленинград по сюжету.
5: Ты что, нет, с ума сошел? Перестань немедленно!
6: И даже не подумаю.
5: Ой, ужас! Ты соображаешь, что ты делаешь?
6: Ну, не мешайте, закройте.
5: Ипполит, пальто испортишь.
6: Ну, не мелочись, Наденька.
5: Ипполит, я тебя умоляю, вылезай.
7: Вы хоть шапку-то снимите.
6: А мне и шапка хорошо, а вы вообще помолчали бы. Ой, тепленькая пошла. Смотрите мне на спинку, пожалуйста. Ну, пожалуйста, что вам трудно, что ли? Не хотите, как хотите. Что же я могу поделать?
3: Ладно, возвращаемся в Москву в 18 век. За дело санитарии берется дочь Петра, Елизавета Петровна. 1744 апрель. Это важно. Это значит, теплеет на улице, и все подснежники начинают проявляться. Значит, главная полицеймейстерская канцелярия правительствующему сенату. «Усмотрено ныне, что во многих местах, на пустырях, а особливо против кремлевского ее императорского величества дома за Неглинскими прудами, между Боровицким и Троицким мостами, навозные кучи и местами помет». Отчего в наступающую ныне теплоту происходит и впредь умножаться может смрадный воздух, а понеже, где в помянутом кремлевском доме почасту высочайшее ее императорское величество присутствие бывает. Ответ правительствующего сената. Для чистки того помета и зарывания в ямы в Москве из коллегий, канцелярий, приказов и контор в главную полицию по требованиям оной давать колодников, кроме содержащихся в важных делах воров и разбойников, сколько от оной требовано будет, а в полиции в бытность тех колодников при той работе давать им по 1 копейке на день». И вот в этом случае, в прежние века, нам регулярно требуется специальный человек – ассенизатор. Мы сейчас этим красивым словом называем одну из самых непрестижных профессий, а используем, между прочим, французский, потому что ассенизатор – это от французского «assainissimo», переводится как «санитария». А до 20 века включительно мы этих ребят, которые вывозят содержимое наших выгребных ям, величаем золотари. Мужики, которые на телеге с лошадью везут за спиной деревянную бочку литров так на 500. Ну, то есть полтонны дерьма за плечами. Откуда такое экзотическое название профессии? И при чем тут золото? О, встречал такую версию. Мол, работа ассенизатора была такой тяжелой, что оплачивалась золотом, и работники озолачивались. Ну и вот, дескать. Ну да. В ассенизаторы вообще-то иногда назначали уголовников, то есть отбывающих за грабежи и убийства, потому что более приличных людей, мошенников там или неплательщиков налогов, их было жалко, но не так они провинились. А уголовникам бочки с дерьмом возить считается как год за полтора на каторге. Ну, правда, и оплачивается это точно так же копеечно, как и любая другая физическая работа, а в этом случае еще и психическая. Слушайте, а замечали вы, насколько образна туалетная лексика? Я сейчас про цензурные слова и выражения, вот такие, что и в эфире не стыдно произнести. А образность – это от того, что весь культурный сортирный вокабуляр у нас основан на стыдливости. Тема-то такая. И поэтому никто не называет вещи своими именами. Тут либо эвфемизмы, либо юмор. Что у нас, что у них. И вот нам, все из той же Франции, приходит такое выражение «l'heure de la nuit». Нет, вы вслушайтесь, как это звучит. Это же музыка «l'heure de la nuit». Это же признание в любви после постельной страсти. «L'heure de la nuit, mon amour». Ну, просто в веке в 18-м мы, образованное русское дворянство, начинаем полагать темы телесности низкими, рассуждать на них прямо – мафитон. Лучше, конечно, вообще их избегать, но если уж пришлось, мы используем эвфемизмы. По примеру французов, у которых содержимое ночного горшка или латрины, еще говорят, содержимое называется «l'heure de la nuit» – «ночное золото». Ночное, потому что выгребные ямы опорожняли по ночам, чтобы приличных людей не тревожить. А золото, потому что это добро на удобрение потом пускали. Сейчас всякая дачница знает, лучше прелого навоза ничего для грядок нет. О как, стихи получились. Да, когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Ну вот, из их ночного золота и появились наши золотари. А до того мы этих ценных специалистов называли попросту «парашники». Вообще, если подумать, чуть не половину нашей туалетной лексики нам подарила именно Франция. Ладно, там золотари и ассенизаторы, но само слово «туалет», оно же тоже французское. «La toilette» – это вообще-то холстик, ну, маленький холст, скатерть, который накрыт туалетный, заметим, столик, за которым дамы наводят на себя красоту. Отсюда же, кстати, уборная в изначальном своем смысле, то есть украшательная комната. Наводить туалет, или еще говорили «сидеть за туалетом», это вот щечки пудрить и губки красить. Ну и со временем туалетами стали называть вот другие укромные места. «Мадам, вы так прекрасны в этом туалете!» «Хам! Закройте дверь!» С сортирами еще интереснее. 1812 год. В России полно пленных французов, и когда им приспичивают, они обращаются к караульному. «Мне нужно выйти». А тот слышит «Je dois sortir». «Господин прапорщик, тут французу по надобности надоть». «Че это, а? Это...» «А, сортир», говорит. «Это они так, нужник, стало быть, величают». Можно припомнить еще такое забытое слово «ретирада» или «ретирадное место». Снова французы. «Se retirer» – это «отступать», «удаляться». Наш аналог – это «отхожее место». «Closet» – опять французы. «Огороженное место». И поди тут поспорь. Трудности сортирного лексикона отражены в фильме «Служили два товарища». 68-й год, режиссер Евгений Карелов. Два красноармейца попадают в плен к махновцам, просятся выйти и встречают непонимание в лице, ну, очевидно, уроженца Малороссии.
8: Сейчас вон!
9: Чтоб ты сгорел, а?
10: Ну, чего вам ще?
11: Клозет.
10: Чего?
9: Ну, до витру, чего?
10: А-а-а. Ходим.
3: И, наконец, слово «параша». Вообще-то это когда-то было старинное женское имя, уменьшительное от Прасковьи. Пушкин, поэма «Граф Нулин». Наталья Павловна раздета, стоит параша перед ней. Друзья мои, параша — это наперсница ее затей. Шьет, моет, вести переносит, изношенных капотов просит. Порою с барином шалит, порой на барина кричит и лжет пред барней отважно. Теперь она толкует важно о графе, о делах его, не пропускает ничего». Как интересно звучала бы песня группы Ума Турман «Прасковья», если бы авторы сразу употребили уменьшительную форму имени. Девушка Параша, что-то там Суралмаша, например.

0: как, почему и когда имя Параша перешло на название тюремного туалета, мы достоверно не знаем. Одни говорят это от слова «опорожняться», другие – от слова «парить», то есть «испускать зловоние». Но так или иначе, но с 71-го года с «Джентльменов удачи» – это еще и советский киномем.
1: Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле Параши?
2: Кто это?
3: Никола Питерский.
4: Сколько я зарезал, сколько перерезал.
0: А живи мы в веке 18-19, мы бы помещаемую на Парашу часть тела называли бы афедрон. Протопопов Вакум писал: «Да нечего у вас и послушать доброму человеку. Все говорите, как продавать, как куповать, как есть, как пить, как баб блудить, как рубят в алтаре, за афедрон хватать». Вот происхождение слова потрясающее. Ну, что-то в нем явно греческое слышится, да? Так и есть. Но у нас его неправильно поняли. Это когда Кирилл с Мефодием переводили Евангелие от Матфея, там был такой пассаж: «Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается через афедрон?» Позже у нас это уточнили как «извергается вон». А раньше понимали так, что афедрон, ну, видимо, задница, раз во чрево и через нее. Но на древнегреческом афедрон – это именно что туалет, отхожее место. А еще любая нейросеть вам скажет, прям скажет век с 18-го: экскременты во сне – это к деньгам, а уж измазаться ими – это вообще к богатству. Слушайте, анекдоты слагали. Теплый летний вечер, в театре заканчивается спектакль, дамы в мехах, перьях ведут светскую беседу с кавалерами, появляется повозка золотарей. Зловоние, с бочки полный нечистот свешивается огромный ковш, и один золотарь другому: «Петрович, ты того следи, а то не ровен час, ковш сопрут». По бывшим сортирным, ныне чистейшим местам Москвы мы гуляем на моих экскурсиях ногами, найти которые вы можете в доступных соцсетях в канале «Прогулки с Игорем Наумовым». И Вшивая горка, то есть Таганский холм, и Таганская тюрьма с посещением оной, и депо на Лесной, как бывший трамвайный парк, и закоулки Китай-города с двориком Хитровской площади. Все обходим, смотрим глазами, щупаем руками. Подписывайтесь. Телеграм «Макс. Прогулки с Игорем Наумовым».
5: Прогулки с Игорем Наумовым.
6: Бизнес-новости.
7: В студии Сергей Яснев. Аэрофлот изменил правила провоза пауэрбанков. Теперь один пассажир может взять в полет только два аккумулятора. Сдавать их в багаж и заряжать их на борту запрещено. Кроме того, их нельзя будет использовать для зарядки других устройств на этапе руления, взлета и посадки самолета. Размещать пауэрбанки можно только в кармане или под сиденьем кресла. Также перевозчик напомнил, что пауэрбанки с содержанием лития более 8 граммов и мощностью свыше 160 Вт час пассажирам проводить запрещено. ФАС предостерегла экспертов от публичных прогнозов по поводу роста цен на социально значимые товары. Такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, а также спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей, подчеркнули в антимонопольной службе. Как пишет ТАСС, поводом стали заявления некоторых аналитиков в средствах массовой информации по поводу возможного предстоящего роста цен на продовольственные товары и топливо. В России оказалось слишком много сыра. Как пишет российская газета, запасы выросли за год на 21%, а за 5 лет средние значения превышены в 1.5 раза. Среди причин – существенное увеличение собственного производства, а также импорт из Белоруссии. При этом, как отмечают эксперты издания, спрос на сыр среди россиян растет медленнее. Кроме того, замедляются экспортные поставки, что тоже влияет на рост складских запасов. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: Среда. Реклама.
1: 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному.
0: Уралхим Run Factory приглашает на забег «Салют Победы», как дань уважения героям Великой Отечественной войны.
1: Одинцовский парк. Одна из лучших локаций Подмосковья.
0: Свежий воздух, трассы для любого уровня и атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт. Это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru. 0+.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Международная лига «Урал ФС» приглашает на грандиозный бойцовский турнир. 12 боев по правилам ММА. Самые сильные и техничные спортсмены. Накал эмоций и интрига до самого конца. 15 мая. Международный центр бокса. Новолужнецкий проезд 13. При поддержке компании «Озон». Билеты на Яндекс.Афиша.ру. 12+.
3: О, Яндекс. Москва. ОГРН. 1-2-7-7-0-2-2-9-1-9-3.
0: Реклама на серебряном дожде. 643-101.
4: Breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time.

0: 19 часов в Москве. В студии Сергей Ясенев. Дональд Трамп рассчитывает заключить сделку с Ираном к середине мая. Одно из главных условий – Тегеран должен передать США весь обогащенный уран и на длительный срок отказаться от использования инфраструктуры по обогащению ядерного материала. Шансы на сделку президент США оценил как очень хорошие. «Если же иранцы не согласятся, мы будем их бомбить», – сказал Трамп. Ранее сегодня он сказал, что пока слишком рано говорить о новом раунде прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Россиянам стали чаще выдавать шенгенские визы. Рост за год на 10%. Больше всего разрешений предоставили Франция, Италия и Испания. Почти 80% из туристических, остальные по приглашениям родственников и друзей, а также деловые. РБК отмечает, что за ужесточение визовой политики в отношении россиян выступают страны Балтии. В ноябре прошлого года Еврокомиссия запретила выдачу новых многогранных виз. По данным Ассоциации туроператоров России, за год их выдача сократилась на 99%. Российские власти продолжают ужесточать миграционное законодательство. На рассмотрении в Госдуме находится проект, который предусматривает лишение вида на жительство, если иностранный гражданин работает менее 10 месяцев в году. Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин. По его словам, закон может быть принят уже в ходе весенней сессии. С начала этого года в России аннулированы более 8 тысяч видов на жительство. Это на 90% больше, чем за такой же период прошлого года. Далее к бизнес-новостям. Минфин с 8 мая возобновит покупку золота и валюты. Ведомство не делало этого почти год. До этого каждый месяц активы продавали. Ежедневно на эти операции Минфин будет тратить почти 6 миллиардов рублей, а всего более 110 миллиардов рублей с учетом дополнительных нефтегазовых доходов. Как решение Минфина может отразиться на курсе рубля, «Серебряный дождь» узнал у инвестиционного стратега УК «Ари Капитал» Сергея Суверова.
1: Хотя сам факт покупки валюты должен вроде бы привести к девальвации рубля, но тем не менее объемы...

0: покупка валюты оказались примерно в 4 раза ниже, чем ожидали аналитики. И поэтому рубль на новостях от Минфина даже начал укрепляться. Тот факт, что будет покупаться валюта, будет компенсироваться, с другой стороны, высокой экспортной выручкой от высоких цен на нефть. Поэтому в течение мая приток валютной выручки будет больше, чем покупки валюты Минфином. А рубль даже может немного укрепиться по итогам мая. В более долгосрочной перспективе курс рубля будет зависеть во многом от цен на нефть и от ситуации на Ближнем Востоке. Если будет достигнуто мирное соглашение, нефть существенно снизится, то это может привести к падению рубля, но уже в перспективе нескольких месяцев.
1: И официальный курс валют Центрального банка на завтра. Доллар снизился на 12 копеек, 75.22. Евро просел почти на треть рубля, курс 88 рублей 6 копеек. Юань в небольшом минусе на 3 копейки, курс на завтра 10.99. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Между тем, загруженность столичных дорог за прошедший час возросла, но не намного. Сейчас она оценивается сервисами в 5 баллов из 10 возможных. И о столичной погоде, которая продолжает радовать. Плюс 21 сейчас в нашем городе. Осадков сегодня не ожидается. Будущей ночью в Москве будет сухо и до 13 тепла. Завтра ожидаются слабые дожди, а температура поднимется до 26, а то и до 28 градусов. Метеорологи также не исключают усиление ветра и грозу. В пятницу в Москву придет похолодание до 15 градусов и усилятся осадки.

0: кстати.
1: Пересадки в общественном транспорте всегда делают поездку более долгой. Это правда или миф? Это миф. Во многих случаях пересадка как раз помогает сократить время в пути. Особенно в большом городе, где один прямой маршрут не всегда самый быстрый. Например, автобус может долго ехать через загруженные улицы, а связка метро и трамвая окажется заметно быстрее. Или сначала удобнее доехать на электробусе до станции, а дальше пересесть на метро без пробок и задержек. В разделе «Транспорт» в Яндекс.Го можно указать точки А и Б и посмотреть разные варианты маршрута. Сервис учитывает дорожную ситуацию, пересадки, время пешком. Это полезно и когда сравниваете с такси. Если на дороге пробки, поездка может занять больше времени и, как следствие, станет дороже. Ведь тариф такси включает и километры, и минуты в пути. В подобных случаях комбинированный маршрут с пересадкой на общественный транспорт оказывается рациональным решением.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Сергей Яснев. В России запретили сайт «Я плакал». Решение принято Чертановским судом Москвы. Как пишет ТАСС, истцом выступила Чертановская прокуратура. Ведомство обнаружило в юмористических материалах сайта высказывания, которые унижают человеческое достоинство по признакам национальной и расовой принадлежности. РБК напоминает, что «Я плакал» – один из старейших развлекательных сайтов. Сейчас он еще доступен, ресурс заблокируют после того, как Роскомнадзор внесет его в реестр запрещенных. Водителям во время ограничения работы интернета нужно возить с собой бумажный полис ОСАГО. Как пояснили в Союзе автостраховщиков, может оказаться так, что сотрудник ГИБДД не сможет проверить полис, используя свой служебный интернет-сервис. В этой ситуации распечатанный на бумаге полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, поможет доказать, что водитель исполнил обязанность по страхованию своей ответственности. Также стоит иметь при себе бланки Европротокола, пишут РИА Новости. Названы города, в которых россияне хотят провести майские праздники. Топ-5 составлен на основе запросов на аренду жилья через сервис Авито Путешествия. На первом месте Казань, далее идут Санкт-Петербург, Москва, Волгоград и Нижний Новгород. Средняя стоимость аренды квартиры на сутки в Казани составляет почти 7 тысяч рублей, в Петербурге и в Москве на 1000 меньше. В сегменте загородного жилья россияне чаще бронируют объекты в Подмосковье, но там сутки проживания стоят почти 20 тысяч рублей. Следующий выпуск новостей через полчаса.

Выйдем поговорим. Выйдем поговорим. А вот выйти-то и поговорить нам часто бывает сложно. Чего нам чаще всего не хватает для того, чтобы уверенно, легко и свободно выступить на сцене или провести деловые переговоры? Мы, конечно, понимаем, что должны идеально знать материал. Если я не знаю или не уверен в каких-то фактах, в каких-то ситуациях, в каких-то цифрах, конечно, я буду чувствовать себя неуверенно. Предположим, что материал вы знаете. А вот что из этого материала стоит, ну, условно говоря, знать лучше всего? На что в первую очередь стоит обратить внимание при подготовке к тем самым переговорам, к тому самому выступлению, чтобы чувствовать себя уверенно? На финал вашего выступления. Ведь заметьте, когда вы готовитесь, чаще всего мы начинаем готовиться сначала, да? Ну, логично. С чего я начну? А я предлагаю вам начать готовиться с финала, с того, чем вы закончите. Что останется в голове и в сердце ваших слушателей? Если вы точно знаете, чем завершить, вы уверенно поведете к этому финалу все ваше выступление. И тогда выйти и поговорить вам будет значительно легче.

0: Среда. Реклама.
1: Международная лига «Урал ФС» приглашает на грандиозный бойцовский турнир. 12 боев по правилам ММА. Самые сильные и техничные спортсмены. Накал эмоций и интрига до самого конца. 15 мая. Международный центр бокса. Новолужнецкий проезд 13. При поддержке компании «Озон». Билеты на yandex.afisha.ru. 12+. О, Яндекс. Москва. ОГР. 102-77-022-9113.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупай. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному. Уралхим Ран Фэктори приглашает на забег «Салют Победы». Как дань уважения героям Великой Отечественной войны. Одинцовский парк. Одна из лучших локаций Подмосковья. Свежий воздух. Трассы для любого уровня. И атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт. Это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru 0+.
0: Реклама на серебряном дожде. Реклама @silver.ru.

0: 19 часов, столица. 20 часов, прошу прощения, в студии Сергей Яснев. Москвичей снова предупредили об ограничениях интернета. Как пишет ТАСС, уведомления абонентам сейчас рассылают Ростелеком, которому принадлежит оператор Т2, а также Билайн и Мегафон. Отмечается, что новые ограничения продлятся до 9 мая включительно. В этот период рекомендуется выходить в сеть через Wi-Fi. Меры принимаются в целях безопасности и в связи с подготовкой и проведением мероприятий в честь Дня Победы. Завтра в Москве состоится генеральная репетиция парада. Россия настоятельно требует от Германии отменить запрет на символику Победы. Как пишет РБК, к немецкой стороне обратилось посольство России. Власти Берлина выпустили распоряжение, согласно которому 8 и 9 мая на советских воинских мемориалах будут запрещены флаги России и Беларуси, а также символы, неразрывно связанные с освобождением Германии и Европы от нацизма. Красное знамя Победы, флаг и герб СССР, георгиевская лента, историческая военная униформа, советские песни и марши военных лет. В США умер Тед Тернер, основатель CNN и пионер кабельного телевидения. Ему было 87 лет. CNN впервые вышел в эфир в 80-м году прошлого века. Как отмечается на сайте телеканала, Тернер воплотил в жизнь очень смелую на то время идею доставлять новости со всего мира в режиме реального времени без перерыва. CNN стал первой в мире круглосуточной новостной сетью. Тернер также был защитником природы, филантропом и активистом, который выступал за полную ликвидацию ядерного оружия во всем мире. Далее к бизнес-новостям. Россия переводит анимацию на государственные рельсы. Сегодня вступил в силу закон о полном госфинансировании производства и проката мультфильмов. Такой механизм уже действует в отношении художественных фильмов для детей и подростков. Тему будет задавать Минкульт, пояснил «Серебряному дождю» главред портала «Зумфильм» Александр Голубчиков. При этом он обратил внимание на бедственное положение самих аниматоров.
1: Было бы здорово, если бы не только мультфильмы получили полное госфинансирование, но еще и ставки для всех участников анимационной индустрии поднялись до приличных для человека, работающего в анимации, параметров. На сегодняшний день режиссеры, работающие над авторскими анимационными фильмами, получают из расчета на месяц работы порядка 40-50, а то и меньше тысяч рублей. По-моему, 40 – это вообще максимальная ставка. Аниматоры, они и те получают больше, нежели чем режиссеры. У нас очень большой

0: перекос в анимационной сфере по сравнению с кино, с кинопроизводством, поэтому очень было бы здорово, если бы государство взяло на себя функции не только финансирования, но и увеличения ставок.
1: Официальный курс валют Центрального банка на завтра. Доллар снизился на 12 копеек, 75.22. Евро просел почти на треть рубля, 88 рублей 6 копеек. Юань тоже в минусе на 3 копейки. Курс на завтра 10.99. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Спасибо, Сережа. Снижается загруженность московских дорог. Сейчас она оценивается сервисами уже в 3 балла. О погоде: плюс 21 сейчас в столице, осадков сегодня уже не ожидается. Будущей ночью в Москве будет сухо и до 13 тепла. Завтра в городе ожидаются слабые дожди, а температура поднимется до плюс 26 и выше.

«Серебряный дождь» и Константин Хабенский представляют. Специальный проект в главной роли «Война». Юрий Никулин, Леонид Гайдай, Иннокентий Смоктуновский, Любовь Орлова, Сергей Бондарчук и многие другие. Великие советские актеры, режиссеры, музыканты и писатели. Многие даже не догадываются, что под масками всеми любимых артистов скрываются тяжелые судьбы фронтовиков Великой Отечественной войны. 9 мая. Слушайте в течение дня специальный проект «В главной роли «Война»». Читает Константин Хабенский.

0: Серебряный дождь.
1: Москва и мистика.
2: Стелла, установленная Александру Герцену и Николаю Гареву на Воробьевых горах, по праву настоящий памятник крепкой дружбе и веры в свои идеалы. Считается, что еще юношами именно в этом месте они принесли клятву посвятить свою жизнь борьбе за свободу, за счастье народа, что для них означало борьбу с самодержавием. Так описывают эту встречу Огарев в этюде «Три мгновения. Трилогия моей жизни». На высоком берегу стояли два юноши. Оба на заре жизни смотрели на умирающий день и верили его будущему восходу. Оба пророки будущего смотрели, как гаснет свет проходящего дня, и верили, что земля ненадолго останется во мраке. И сознание грядущего электрической искры пробежало по душам их, и сердца их забились с одинакой силой, и они бросились в объятия друг другу и сказали: «Вместе идем, вместе идем!» И это мгновение ангелы записали на небе, и оно радостно откликнулось в великой душе мира. Говорят, что после появления этого мемориала здесь можно встретить молодых Герцена и Огарева, которые провожают прохожих взглядом. Главные посетители этого памятника – студенты МГУ. Некоторые из них считают, что встреча с юношами принесет им удачу в учебе. Ну а если столкнуться с ними перед экзаменом, то оценка отлично обеспечена. Почему же именно студенты МГУ? Тут нет никакой загадки. Молодые Александр и Николай учились в этом университете. Однако, если вы не студент МГУ, не отчаивайтесь. Говорят, что призраки не проверяют данные в студенческих билетах, а порой и их наличие.
1: Москва и мистика.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Сергей Яснев. Россияне смогут сохранять свой номер телефона при переезде в другой регион. Речь идет о мобильной связи. Услуга межрегионального переноса начнет действовать с 1 сентября. Для этого абоненту нужно обратиться к оператору лично на сайте или на портале госуслуг. Сохранить номер при переезде можно будет и при смене оператора. Эксперты российской газеты называют это решение правительства окончательной отменой мобильного рабства. Теперь фактически мобильный телефон привязывается к абоненту и отвязываться от различных тарифных ограничений операторов связи. Вторичный рынок жилья снова оживает. Как пишут РИА Новости, положительную динамику фиксируют ВТБ. В структуре продаж банка по итогам апреля доля рыночной ипотеки достигла 45%, увеличившись на 6% за месяц. Это происходит на фоне постепенного смягчения денежно-кредитной политики Центрального банка и снижения рыночных ставок. Люди, которые долго откладывали покупку, начинают действовать, отметили в ВТБ. Билеты на электрички станут электронными по всей стране к 2035 году. Сегодня в правительстве утвердили концепцию развития перевозок в пригородном железнодорожном транспорте. Она также предусматривает обновление 7000 вагонов электричек. По подсчетам Кабмина, на это потребуется почти 1,5 триллиона рублей. Сейчас средний возраст вагонов, которые перевозят пассажиров в пригороде, составляет 13 лет. По данным РЖД, доля электронных продаж билетов на пригородные поезда составляет 14%. В Москве и области эта система действует почти 8 лет. Следующий выпуск новостей через полчаса.

Изнанка сказок на серебряном дожде. Как убить Кощея Бессмертного? Самого одиозного злодея русских сказок убить не так-то просто. Ведь смерть его спрятана не в его теле, а в потусторонних предметах, в яйце на кончике иглы. Оказывается, такой способ прятания души вовсе не сказочная выдумка, а отголосок реально существовавшего магического обряда. Когда в древности человек хотел сделать себя неуязвимым и продлить свою жизнь, он шел не в спортивный зал и не к врачу, а к шаману, и при помощи заклинаний переносил свою душу в какой-либо тайный предмет – в иголку, в ноготь, в глаз друга или в бровь жены, а может быть, в дерево. При этом новое вместилище для души должно было остаться в строжайшем секрете, чтобы ни один враг не мог воспользоваться тайным предметом. Древние люди верили, что если человек, например, прятал свою жизнь в дерево, то когда он умирал, это дерево должно было упасть. Верным также было и обратное. Если первым падало дерево, должен был умереть и человек. Об этом древнем обряде прятания души подробно рассказал британский антрополог и фольклорист Джеймс Джордж Фрезер в своей книге «Золотая ветвь». Ученый рассмотрел этот обряд как основу многих мифов и сказок разных народов мира. Например, в индийских сказках злой колдун прячет свою смерть в зеленом попугае. И пока жива птица, колдуна не победить. Кельтский Кощей прячет свою жизнь в форели, немецкий – в ларце. А вот трансильванский Кощей – это женщина. Ее душа спрятана в огоньке. Есть аналоги русского Кощея и в Северной Америке, Италии и Египте. Мотив этот любят и современные авторы. Вспомните темного волшебника лорда Волан-де-Морта из «Гарри Поттера» или Дэви Джонса, капитана летучего голландца из «Пиратов Карибского моря». Далее продолжите список Кощеев сами. У микрофона была Ульяна Нежинская. До новых встреч на «Серебряном дожде». Изнанка сказок на серебряном дожде.

0: Среда. Реклама.
1: 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному.
0: Уралхим Run Factory приглашает на забег «Салют Победы». Как дань уважения героям Великой Отечественной войны.
1: Одинцовский парк. Одна из лучших локаций Подмосковья.
0: Свежий воздух. Трассы для любого уровня и атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт, это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru 0+.
2: Весна – лучшее время для бега. Серебряный дождь бегает вместе с вами в ваших наушниках. И, конечно же, только под хорошую музыку. Каждый день с 6 до 7 утра по Москве лучшие динамичные треки в программе «Музыка для бега». Подключайтесь.
1: Партнер проекта ООО «Уралхим Run Factory».
0: Ваш надежный проводник в мире бега. Присоединяйтесь к тренировкам, исследуйте новые маршруты и получайте удовольствие от движения.
1: Международная лига «Урал ФС» приглашает на грандиозный бойцовский турнир. 12 боев по правилам ММА. Самые сильные и техничные спортсмены. Накал эмоций и интрига до самого конца. 15 мая. Международный центр бокса. Новолужнецкий проезд 13. При поддержке компании «Озон». Билеты на yandex.afisha.ru. 12+. ООО «Яндекс. Москва. ОГР. 102-770-022-919».
0: Реклама на серебряном дожде. 643-101.

0: 21 час в Москве. В студии Сергей Яснев. В Киеве допустили пролет дронов над Москвой 9 мая. Как заявили в офисе украинского президента, ВСУ не планируют атаковать парад на Красной площади, но беспилотники могут пролететь над Москвой, направляясь к другим целям. Ранее сам Владимир Зеленский также говорил, что украинские дроны могут пролететь над Москвой 9 мая. В Минобороны России после этого предупредили, что по Киеву в случае попыток сорвать празднование Дня Победы может быть нанесен массированный ракетный удар. Россия на 8 и 9 мая объявила перемирие. Школьников в Сингапуре будут бить ротанговой тростью за буллинг. Как пишет Guardian, количество ударов будет зависеть от тяжести проступка, но не более 3. Тем временем в России предлагают обсуждать проблему на уроках разговора о важном. Детям будут объяснять, что такое травля, чем она отличается от обычного конфликта, и учить, куда обращаться за помощью. Психотерапевт Ольга Добрынина, руководитель Центра психотехнологии Ольги Добрыниной, сказала «Серебряному дождю», что вести такие уроки должны авторитетные педагоги.
1: Когда о чем-то говоришь, а не замалчиваешь, даже для тех, кто этим занимается, такой, знаете, сигнал. Мы об этом знаем. И вот это видно. Рассказывать о том, как с этим обходиться, важно для тех, кто попадает в эту ситуацию. Потому что, к сожалению, дети замалчивают подобные вещи. Говорить об этом стоит. Тем более вот кибербуллинг. Но вопрос в том, как говорить. Если об этом говорить просто для галочки, мы это проговорим, и хоть трава не расти, это одно. Другое, если это выстроена нормальная кампания, которая периодически ниточкой проходит через все. И если об этом говорят те педагоги, у которых есть действительно авторитет у детей.
0: Психолог Ольга Добрынина об идее обсуждать буллинг в школах на уроках «Разговоры о важном». Далее бизнес-новостям. Желание стать богаче обернется тюремным сроком для жительницы Приморья и грозит до 6 лет лишения свободы. Женщина работала в одной из точек по продаже лотерей. За год она украла более 700 билетов, стоимость которых составляет почти 400 тысяч рублей. Расчет был на то, что выпадет джекпот, и она вернет деньги в кассу. Но ни один из билетов не выиграл. Уголовное дело по статье «Хищение чужого имущества» уже направлено в суд. Россияне назвали «Зеленоглазое такси» любимым треком за рулем. Песня собрала 37% голосов. Опрос провели сервисы «Авито Авто» и «Кион Музыка». В пятерку популярных также вошли «Черный бумер», «Вишневая девятка», «Трасса Е-95» и «Такси-такси». Еще одна деталь – мужчины за рулем чаще слушают радио, а вот женщины – собственные музыкальные подборки. Среди жанров лидирует поп-музыка, ей дают предпочтение почти каждый второй водитель. Далее шансон, рок, а также рэп и хип-хоп. Официальные курсы валют Центрального банка на завтра. Доллар снизился на 12 копеек, 75.22. Евро потерял почти 30 копеек, 88 рублей 6 копеек. Юань в минусе на 3 копейки, курс 10.99. Следующий выпуск новостей через полчаса.

Спасибо, Сережа. До 1 балла снизилась загруженность столичных трасс. Кстати, мужчина, вам особый привет. Спасибо, что выбираете «Серебряный дождь». Женщины, подтягивайтесь. О погоде далее. Плюс 18 в нашем городе. Осадков сегодня не ожидается. Будущей ночью в столице будет сухо и 13 градусов. Завтра ожидаются слабые дожди, а температура может подняться до 26 и даже 28 градусов.

0: встречают как-то Виктор Набутов и Татьяна Котина в коридоре Петра Левинского.
1: Петр, проследи, чтоб на майские тут все было нормально. Мы в отпуск.
2: Но я ведь...
3: Петр, но это только до 8 мая, потом мы вернемся.
2: Я, конечно, с удовольствием, но могли бы вы как-то заранее предупредить. Я шашлыков намариновал.
0: На майские особенное спокойное музыкальное утро под серебряным дождем с Петром Левинским. С 4 мая будем просыпаться с классной музыкой. Хорошо проведем майские под серебряным дождем.
4: Актуальные новости, лучшая музыка и внутренняя жизнь любимого радио. Все это ждет вас в канале «Серебряного дождя» в Макс.

0: новости.
1: В студии Сергей Яснев. Впервые за 9 месяцев цены в России пошли вниз от дефляции, сообщает Росстат. Правда, общий показатель незначительный, всего 0,02%. Снижение зафиксировано в период с 28 апреля по 4 мая. Больше всего подешевели огурцы и помидоры на 11,6% и на 7,5% соответственно. В целом, плодово-овощная продукция подешевела примерно на 3%. Из непродовольственных товаров цены незначительно, менее чем на процент снизились на телевизоры, пылесосы, кроссовки и стиральные порошки. А вот поездки на Черноморское побережье стали дороже на 8,5%. Аэрофлот изменил правила провоза пауэрбанков. Теперь один пассажир может взять в полет только два аккумулятора. Сдавать их в багаж и заряжать на борту запрещено. Кроме того, их нельзя будет использовать для зарядки других устройств на этапе руления, взлета и посадки самолета. Размещать пауэрбанки можно только в кармане или под сиденьем кресла. Также перевозчик напомнил, что пауэрбанки с содержанием лития более 8 граммов и мощностью свыше 160 Вт/ч пассажирам провозить запрещено. В России снимут новую версию фильма «Курьер». Это будет новый взгляд на культовую историю в актуальных реалиях сегодняшнего дня, сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании «Кинотека», которая приобрела права на экранизацию одноименной повести Карена Шахназарова. Съемки начнутся в июне, актерский состав не раскрывается. Премьера запланирована на начало следующего года. В Советском Союзе «Курьер» вышел на экраны в мае 1987-го. Фильм стал одним из лидеров проката, собрав более 50 миллионов зрителей. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: 22 часа в Москве. В студии Сергей Ясенев. Москва призвала власти зарубежных стран эвакуировать своих дипломатов из Киева. Как сообщает РБК, МИД России разослал ноту всем дипмиссиям. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что эта рекомендация настоятельна, и к ней нужно отнестись с максимальной ответственностью, обеспечив своевременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан. Захарова предупредила, что ракетный удар по центру Киева неизбежен, если украинская сторона совершит провокации в дни празднования Дня Победы. У россиян появится еще один стимул для роста рождаемости. Минтранс намерен рекомендовать регионам расширить права многодетных родителей. Если детей не менее 4, то семьи могут получить право на бесплатную парковку у дома. Конечное решение о запуске льготы останется за регионами. Московская область уже выразила готовность ввести такое разрешение, пишет «Коммерсант». Газета при этом отмечает, что в большинстве городов льгота уже действует, но ее недостаточно. Бесплатно оформляется только одно место. В России почти 3 миллиона многодетных семей, и у многих две машины. В России может появиться алиментный фонд. Идею озвучил Сергей Миронов, глава думской фракции «Справедливая Россия». Предполагается, что деньги ребенку без задержек будет выплачивать фонд, а компенсацию с родителей-должников взыщет государство. По словам Миронова, одиноким мамам не придется бегать по инстанциям и искать отцов-бегунков. Идею Миронова «Серебряному дождю» прокомментировал научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
1: Значит, этот фонд, терзают меня смутные сомнения, будет создаваться за счет налогов людей, которые никакого отношения к алиментам не имеют. И потом из этих налогов будут выплачивать деньги, которые задерживают алиментщики, и потом пытаться из этих алиментщиков взыскать. Но вряд ли они взыскают всю сумму, чтобы покрыть этот налоговый фонд. Здесь есть социальная недоработка. Вроде фонд – это хорошо, чтобы расплачиваться по алиментам, но делать этот фонд за счет налогов других людей – это некоторая избыточная мера. Хотя какой-то централизованный фонд, ну, может быть, Минфин выделит из своих средств на какие-то экстренные покрытия.
0: К бизнес-новостям. Телеканал «Фокс» ищет главного зрителя чемпионата мира по футболу. Турнир стартует 11 июня и впервые пройдет сразу в 3 странах – США, Канаде и Мексике. Для главного болельщика оборудуют специальное место в Нью-Йорке. Его задача, как пишет РБК, посмотреть все 104 матча, а также публиковать контент на протяжении всего турнира. Минута просмотра оценивается в 5 с небольшим доллара, весь день в 1282, а один матч в 480 долларов. За 39 дней чемпионата этот болельщик сможет заработать 50 тысяч долларов. Официальные курсы валют Центрального банка на завтра. Доллар снизился на 12 копеек, 75 рублей 22 копейки. Евро потерял в цене почти 30 копеек, 88 рублей 6 копеек. Юань в минусе на 3 копейки, курс 10 рублей 99 копеек. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Между тем, дороги московские по-прежнему свободны. О погоде. Плюс 17 сейчас в Москве. Осадков до конца этого дня не ожидается. Будущей ночью в столице будет сухо и 13 градусов. Завтра ожидаются слабые дожди, а температура поднимется до плюс 26, а то и 28 градусов. В пятницу уже

0: Вы слушаете «Серебряный дождь». Бизнес-новости.
1: В студии Сергей Яснев. Москвичей снова предупреждают об ограничениях интернета. Как пишет ТАСС, уведомления абонентам сейчас рассылают Ростелеком, ему принадлежит оператор Т2, а также Билайн и Мегафон. Отмечается, что новые ограничения продлятся до 9 мая включительно. В этот период рекомендуется выходить в сеть через Wi-Fi. Меры принимаются в целях безопасности и в связи с подготовкой и проведением мероприятий в честь Дня Победы. Завтра в Москве будет проходить генеральная репетиция парада. Мебель из недружественных стран обложат заградительными пошлинами. Как пишут «Известия», идея обсуждалась на одном из совещаний в правительстве, а поводом стали данные о снижении собственного производства мебели почти на 7% за год и рисков дальнейшего ухудшения показателей. Сейчас продукция из так называемых недружественных государств поступает в Россию через страны СНГ. По оценкам экспертов, за 4 года такие поставки могли принести экономикам этих стран около 130 миллиардов рублей. Папа Римский не смог подтвердить свою личность в американском банке. Об этом газете «Нью-Йорк Таймс» рассказал близкий друг понтифика, отец Том Маккарти. По его словам, Лев XIV позвонил в службу поддержки и представился, чтобы обновить контактные данные. Понтифик добросовестно ответил на все контрольные вопросы, но сотрудница заявила ему, что этого недостаточно и нужно лично прийти в офис. Папа Римский сказал, что это невозможно, и спросил, что-нибудь изменится, если я скажу, что я Папа Римский Лев. Это не помогло, сотрудница банка просто повесила трубку. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: 23 часа в Москве. В студии Сергей Яснев. МИД России призвал иностранных дипломатов в Киеве серьезно относиться к предупреждению Минобороны и провести эвакуацию. Об этом говорится в ноте, которую разослали зарубежным странам. Россия объявила о перемирии на 8-9 мая. В случае атак во время Парада Победы обещает нанести ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Тем временем в офисе Зеленского сегодня сказали, что планов атаковать Москву 9 мая нет. Дональд Трамп объявил об успешных переговорах с Ираном. «У нас были очень хорошие переговоры за последние 24 часа, и вполне возможно, что мы заключим сделку», — сказал президент США журналистам в Белом доме. По словам Трампа, Тегеран отказался от разработки ядерного оружия. В Иране это заявление пока не комментировали. По данным источников портала Axios, меморандум об окончании конфликта будет состоять из 14 пунктов. У россиян появилось новое развлечение – ходить по судам. Издание «База» называет это явление судебным туризмом. Люди ходят на заседания в качестве слушателей ради эффекта сериала в реальной жизни. Чаще всего это домохозяйки и девушки в достатке. Интерес к чужим разбирательствам был всегда. Об этом «Серебряному дождю» рассказал управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
1: Левый зрелищ, ничего нового. Мы еще даже и в 19 веке, в начале 20 века на судебные процессы великих русских адвокатов приходили посмотреть как театр, так и в советские времена, и в сегодняшней России есть любители ходить на уголовные процессы, особенно знаковые и яркие. Ничего нового, просто, соцсети позволяют им кооперироваться и ходить на наиболее интересные уголовные судебные процессы. Но это, видимо, со времен еще средневековых казней на площадях. То, что кто-то пойдет на судебный процесс, например, по семейному спору, туда сложно попасть, потому что большая часть споров там закрыты. Что касается арбитражных процессов, так обывателю они будут просто неинтересны. Поэтому основной, конечно, это уголовка, ну и какой-нибудь в духе фильма «Гараж», когда в каком-нибудь судебном процессе делят что-то. Соцсети нужны для того, чтобы заранее сказать, какой судебный процесс будет особенно интересный и особенно яркий.
0: Хорошая новость для фанатов «Спартака». Красно-белые вышли в суперфинал Кубка России по футболу, обыграв со счетом 1-0 столичный ЦСКА. «Интерфакс» отмечает, что «Спартак» впервые сыграет в суперфинале Кубка России после того, как турнир стал проводиться по новому формату. Суперфинал пройдет 24 мая в Москве в Лужниках. Далее к бизнес-новостям. Россияне скупают жилье в Минске. Спрос на недвижимость за год вырос на 10-15%, а с начала этого года в 2-3 раза. А среди причин эксперты называют отсутствие ограничений на работу интернета и соцсетей, а также желание удачно вложить деньги. За год цены на недвижимость в белорусской столице выросли на 24%. Сейчас средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в Минске в однокомнатной квартире чуть более 2000 долларов. Официальный курс валют Центрального банка на завтра. Доллар снизился на 12 копеек, 75.22. Евро потерял почти 30 копеек, 88 рублей 6 копеек. Юань в минусе на 3 копейки. Курс на завтра 10.99. На этом служба информации свою работу завершает. Следующий выпуск новостей уже утром в 7 часов.
2: Сережа, скажем большое спасибо. Свободные московские дороги тем временем. О погоде далее. Плюс 16 в нашем городе. Осадков до конца этого дня не ожидается. Будущей ночью будет сухо и 13 градусов. Завтра в Москве возможны слабые дожди, а температура поднимется до плюс 26, а то и до плюс 28 градусов. Метеорологи также не исключают усиление ветра и грозу. В пятницу в наш город уже придет похолодание до 15 градусов и усилится осадки. И такой погода будет все праздничные майские дни.

0: Серебряный дождь.
1: Молодец.
2: А почему ты сегодня молодец? Почему? Может быть, потому, что ты сделал что-то сегодня чуть-чуть лучше,

чем делал это вчера. Многие люди ошибаются и начинают сравнивать себя с кем-то другим. Смотрят на каких-то блогеров или медийных личностей, говорят, вот, они такие, а я не такой. А ты сравни себя с собой вчерашним. Вдруг ты сделал что-то сегодня чуть-чуть лучше, чем делал это вчера. Ну и молодец!

0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
1: Рихтер. На серебряном дожде.

After Hours. The spider spinning in the hedge.

0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
1: Московское время 3 часа ночи. В эфире радиоканал «Серебряный дождь». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-80-742 от 7 апреля 2021 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Предназначено для слушателей старше 12 лет.